Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Мелоди FM. Включи тусовку.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Радио DFM. Разбуди меня. Саймон, Катя, DFM.
1: Будильники на радио DFM.
2: Привет еще, Ди Континент. Если твоя мотивация сегодня лежит, валяется и не шевелится, ты его не трогай, точнее, ты ее не трогай. Мы сами все раскачаем в антидремательном шоу
3: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
3: Тот самый Саймон.
2: Уи!
3: Ну что, у нас игра «Разбирайка».
2: А, разбираемся уже с утра пораньше, да? Сразу.
3: С утра устроим разборки, ребята. Игра заключается в том, что мы берем аббревиатуру и расшифровываем ее самым смешным способом. И сегодня это будет то, что на меня напало и никак не отступит. Это жор через «О».
2: Маевка за тобой еще следит, да? Маевка — это майские праздники,
3: правильно? Майские праздники, так говорят, в Краснодаре и не только, да?
2: Катя до сих пор в маевке. Вот жор накрывает.
3: Да, как бы ее расшифровать, эту аббревиатуру, можем накидать идей.
2: Желание оборжать рандомно.
3: Хорошо. Жаба орет раку. Это басня, я думаю.
2: Вообще, да? Прикольно. Ну что, присоединяйтесь. Вот мы вам уже все подсказали, что делать. Жор. Жаба, желание.
3: А в завершении нашего эфира выберем самую смешную расшифровку и наградим фирменным мерчом от Радио DFM.
2: А где жоры-то собираем? А
3: группа ВКонтакте под последним постом отмечайся. А также знакомый мессенджер, там тоже расшифровываем.
2: Да, сегодня слово дня — это жор, да. Если он вас накроет, ничего страшного, вы в нашем стиле. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Сейчас пройдет одну песню, да, и потом уже выполним заказ по разбушке, правильно?
3: Да, поэтому там же, где мы жор оставили, там же есть шанс и возможность заказать пробушку себе, друзьям или родным. Как тебя зовут? Из какого ты города? Кого будем будить? Сообщай.
2: Yes. Вернемся, как я обещал, через одну песню.
0: На

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу уже так много сообщений. В том числе расшифровка слова «жор». За это вам отдельное спасибо. Будем озвучивать.
2: Видишь, сколько у нас... Ну, какой у нас досуг сегодня, да? Ну что ж, пишет Дарья в нашем мессенджере. Разбудите мою сестру Алинушку. У нее завтра пробник ЕГЭ.
1: Ответственно.
2: Не знаю, что это такое, но звучит грозно, нет?
1: Пробник ЕГЭ, думаешь, это парфюм?
2: Возможно, может быть, пахнет вкусно, возможно.
1: Это тестовый экзамен, в общем, у ребят.
2: ЕГЭ обнюхаться, ладно. Ну что ж, погнали, вот, let's go, пробник, ни пуха, ни перу, вот, давай.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. A little bit.

0: Привет, Катя и Саймон. Марина и Мирон, город Орехово-Зуево. Сонные герои в пути. Разбудите нас, иначе опоздаем. Всем отличного настроения желают ребята.
1: Какой город?
0: Орехово-Зуево.
1: Орехово-Зуево. Окей, сейчас что-нибудь подгоним сейчас трекан.
0: Что-то про орешки?
1: Орешки? Кстати, у меня нет, таких даже нет. Если бобер подойдет?
0: Ну, кстати, почему нет?
1: Бобер же любит орешек, да?
0: Мне нравится, что в режиме реального времени выбираем плейлист в дорогу слушателям радио DFM. Ну и что там?
1: Ну, вот так.

0: пишет нам Женя в нашем мессенджере. Доброе утро, родни наши разбудилники. Разбудите, пожалуйста, город Орандандам.
1: Ростов.
0: Орандандам. Да, Ростов-на-Дону. Yeah. Сейчас сделаем скоро.
1: Привет, ребята. Всем отличного утречка. Желает Игорь или что? Мы сейчас что? Ставим музло?
0: Да, скажи, что?
1: Разбудите, пожалуйста, город Мытищи, а то их зевоту я слышу даже на МКАДе.
0: Ух ты!
1: Говорит Игорь.
0: Вынужден найти еще трек подходящий сейчас.
1: Причем максимально подходящий.
0: Да, пару секунд.
1: Не так давно мы открыли гимн города Мытищ. И сейчас презентуем всем тем, кто еще не слышал.
0: Негласный гимн, да. Поехали!

0: твою слышали, понимаешь?
1: Раскалбас.
0: Здесь тиш-тиш-тиш, people вышел из
2: жилищ.
0: Тиш-тиш-тиш.
1: Я ночной король, мы тиш.
0: Во, теперь все поняли. Ну что же, мы вроде все, да?
1: Вроде все, поэтому готовы поиграть.
0: А, игра, да?
1: Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Можно звонить уже сейчас.
0: Бодро пожаловать к нам в шоу «Разбудилники». Тыш-тыш-тыш-тыш, ты включи тусовку. Тыш-тыш-тыш, ты включи
1: тусовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые.
2: It's showtime. Хаюшки, ди народ. Это зевота, гонное шоу.
1: Разбудильники.
2: Здесь прекрасная половина будильника. Катя Бодрова.
1: Темная сторона разбудильников диджей Саймон.
2: Да прибудет с тобой сила. Сейчас игра «Фейкануты» от создателей таких школьных предметов, как основы списывания, история мемов и география дивана.
1: Да, на такие уроки я обходила.
2: Было бы интересно, да, скажи?
1: У нас игра «Фейкануты», и на этот раз мы будем генерить что-то новенькое совместно с игроком. Это Вадим из Москвы. Вадим, привет!
2: Hello, Вадим!
3: Да-да, привет-привет!
2: Встречаем!
1: Какая-то потрясающая связь, такое ощущение, что ты рядышком с нами сидишь. Как будто не телефон, а микрофон у тебя. А ты не ведущий, случайно?
3: Не-не-не-не.
1: А чем занимаешься?
3: Чем занимаюсь? Да? Я в Роскосмосе работаю.
2: О, круто!
1: Серьезный человек.
2: Но, как я понимаю, ты сейчас находишься в городе...
1: Москва.
2: В Москве, окей, вот почему так, как будто рядом, да?
1: Да. Вадим, теперь лезем к тебе в паспорт. Улица прописки. Где живешь, Вадим? На какой улице?
2: Ну, космонавт, конечно.
3: Левобережная.
1: Я тоже в этом районе. Мы с тобой рядышком, ничего себе.
2: Вот мужик спалился.
1: А если родную улицу брать, у меня Гайдара была. Ну, мне кажется, Гайдара есть в каждом городе. Саймон, в Африке у тебя какая улица была?
2: Блин, они уже переехали. Я даже не помню, как называется.
1: Ну, а какие там вообще у вас? Как они звучат, так интересно?
2: Так, есть Гуагуалада.
1: Это улица.
2: Да.
1: А есть у вас тоже проспекты там?
2: Да, конечно. Да? Ну, Булвард.
1: Бульвар.
2: Если у вас там Булвард называется, вот, и хайвей, там всякие стрит, вот, даже есть блокс.
1: Блокс.
2: Вот, да, это, ну, как это блок, у вас по подъезде, а там блокс.
1: А, вот. О, как модно, я да, буду говорить, мой блокс number one. Ребята, это к чему? Мы сейчас с вами будем придумывать улицы несуществующие. У нас на это одна минута, делать будем это по очереди. На ком прозвучит таймер, тот и продул. Вопрос только, с кого начнем?
2: А, ну, ladies first, ты между нами, значит, и в сэндвиче. Так, Катя и наш уважаемый...
1: Вадим.
2: Вадим. А ты потом я, черный перец, нейро пепперончино.
1: Ну, если все готовы, погнали.
2: Let's do it.
1: Итак, фейковые улицы. Улица Зум Созвонова.
2: О, нормально. Принимаем. Так.
3: Я говорю, да?
1: Да, Вадим.
2: Вадим.
3: Шашлычная.
1: О.
2: Вот такую улицу я бы вообще нашел и пожил.
1: Я там жила, да.
2: Так, у меня, ну, чуть-чуть по более странная набережная черных дыр в бюджете.
1: На черный день.
2: На черный день,
1: оставим эту улицу. Улица, давайте проспект. Проспект кофеманов.
2: О, чайники не поймут тебя, но зато кофемане, да.
3: Длинноножная.
2: Длинноножная.
1: О, это мне посвященная целая улица.
2: А у меня будет улица первомайских обжоров. Это мы на праздниках.
1: Улица Забывалкина.
2: А, не помнишь уже, как что, как рыбка, что ли?
1: Где живешь?
2: Там, где живет рыбка Дори.
3: Улица Фейканутая.
2: Yeah!
1: В честь нашей игры.
2: Да, он как раз завершал красиво. Это же на мне
1: ты
2: гонка.
1: Ты так красиво продул, Вадим.
2: Почему он продул? Он успел сказать.
1: На нем...
2: А вот я не успел сказать.
1: Как значит, всегда ты отмазываешь я людей. Ну что да. такое?
2: Нет, там же на кого? Значит, он же ответил.
1: Вадим, я тут бессильна, в общем-то. Сторона, конечно, разбудильников темная, но очень добрая.
2: Да.
1: Поэтому ты забираешь победу и фирменный мерч от Radio DFM.
2: А ты хочешь узнать, какой улицу я хотел сказать?
1: Какую?
2: И
1: давай.
2: Не успел. Ну, шоссе энтузиастов на диване.
1: Энтузиаст на диване.
2: Вот, не успел.
1: Я бы хотел такую профессию. Вадим, поздравляем тебя, ну и даем возможность кому-то приветик передать.
2: Да, секунд 8 ровно.
3: Привет большой, хорошего, удачного дня сегодня. Ну и вам, Катюша и Саю, тоже хорошего дня.
2: Зиба-зиба от всего сердца, черного перца.
1: Москва, включи The Soulful.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
0: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой.

0: скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
1: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Оригинальное шоу. Не скопипащенное. И прямо сейчас рубрика «Копипаст», перед которой мы подготовились, натянули на себя мантию и готовимся вершить музыкальный суд. В этой рубрике Сай разбирает существующие треки, показывает нам, откуда их взяли, предоставляет факты. Но мы вместе пытаемся решить, плагиат это или нет.
3: Мантия мне нравится, кстати. Прикольно. Ну что же, сегодня слушается... Вот такое дело. Подписчики и диванные эксперты против нидерландско-турецкого диджея и продюсера Бурак Етер.
2: Бурак Етер знаком.
3: Знаем такого, да. Из-за его трека «Say My Name» 2024 года.
2: «Say My Name», «Say My Name».
3: Не совсем. Это «Destiny's Child».
2: Да.
3: А у Бурак Етер он чуть по-другому звучит. Да. Сейчас поймешь. Вот в комментарии под видосу с этим треком многим кажется или показалось, что трек очень похож на трек Tiësto «The Business» 2020 года. Ну, с вашим позволением, давай сравним, а потом обсудим. Okay?
2: Давай.
3: Okay. Мы начинаем с Tiësto «The Business» и слушаем внимательно, то есть вступление, а потом трек. А потом уже сравним с Бураком.
2: Okay? Договорились.
3: Okay. Пока вступление.

0: что, запомнила, да?
1: Ну, конечно, я и не забывала эту песню.
0: Отлично. А теперь, спустя 4 года, получается, в 2024 году выходит Бурак Етер «Say My Name». Вокал исполняет Дэниел Феррер. Слушаем. Вступление.

0: Так,
1: ну, это очевидно, Сай.
2: Тебе уже очень слышно, да?
1: Я прям
2: очевидно,
1: слышно, да? Что стырили.
2: Так, а если в перемешку еще, чтобы, ну, закрепить, короче.
1: Давай,
2: ну,
1: давай.
2: Такое мнение, да?
1: Если у кого-то вдруг остались сомнения.
2: Если вдруг, да. Еще раз погнали. Теперь в перемешку.
0: Это тесто.

0: Оля, твой вердикт.
1: Ну, конечно, это копипаст. Я считаю, что Бурак Ятыр стырил и мелодию, и темпо ритм, и даже голос вокалиста.
0: Да.
1: Идентичный?
0: Да, очень похож на тех, кто исполняет The Business.
1: Может быть, он с помощью искусственного интеллекта как бы попросил сделать ровно такой же голос?
0: Нет, там живой человек поет.
1: Да, реально?
0: Да, Daniel Fair исполняет голос, то есть это чел, он существует. Я сам музыку пишу довольно давно, и иногда приходится незаметно вдохновляться идеями других музыкантов.
1: Заимствовать,
0: понимаете? Поэтому смело скажу, что диванные эксперты вообще в этом случае правы. Тут пахнет копипастом.
1: А Бураку Ятыру прилетело?
0: Не прилетело, потому что я уверен, что сам Тиесто тоже как-то когда-то я так делал, и я уверен, что он понял, что здесь было, но понимаешь, ты уже, как ты докажешь? Это не те же инструменты, а то есть ты понимаешь, что в суде очень сложно доказать плагиат, случай плагиата. Не так уж просто. Поэтому, наверное, Тиесто сказал, ах, так и так сойдет.
1: Назовем это диджейской солидарностью.
0: Да, да. Так что Тиесто, крутой трек ты выпустил. Бурак, трек твой тоже крутой. Но, по-моему, слегка слизанный.
1: Слизан, слегка. Совсем. Мы свой вердикт вынесли. Ребята, вам карты в руки. Да. Решайте сами, копипаст это или нет.
0: No, say my name tonight. Let's get down to business.
1: Чуть-чуть слизанно.
0: Слизанный.
1: Чуть-чуть.
0: Совсем чуть-чуть, да. Он не хотел. Просто руки так дернулись и слизли. Ладно, все, мы скоро вернемся. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: И, кстати, с нами еще сегодня сидел Тиесто и Бурак. И они не подрались.

0: чат. Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
17: Ура! Премия!
18: И мне пришла.
17: И мне.
19: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
18: О, да.
20: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
21: Right now. А теперь тусовка.
22: On DFM.
21: DFM.
22: Потому что радио DFM.
21: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Мама сей, мама ма, мама са, мама макуса. Алоха, ди пипл. Здесь не только развлекалова, но и мозга прокачалова. Бодро пожаловать в очухательное шоу «Разбудильники». Напротив меня фактологиня Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: А сейчас хранилище фактов Катин хламник, где пытались лизнуть собственные локти, а получили фигу, потому что анатомия победила, а мы проиграли.
3: Давненько мы не залазили ко мне в голову и не вытаскивали оттуда рандомные факты, которые зачем-то хранятся в моей голове. Mm. А еще один. Женщины составляют лишь 10% от общего числа гонщиков в автоспорте.
2: О, да, эта тема такая, что уже несколько лет об этом речи уже идет, чтобы побольше девушек представляли.
3: Для поддержки женского автоспорта создаются специальные программы, например, Академия F1, которую запустили в 2022 году для подготовки гонщиц к более высоким сериям. Ну вот, шаги в этом направлении есть.
2: Ну, кстати, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон тоже на эту тему постоянно говорит, то есть он тоже усиливает голос ladies.
3: Ну и в каком-то смысле женщин в гонках стало больше, потому что он замутил с Ким Кардашьян.
2: Но он же с Николь Шерзингом уже до этого встречался, кстати.
3: А, да?
2: Да.
3: Нормально, девчонок он выбирает.
2: Он звезд туда тащит, кстати. Но, ты знаешь, я сейчас параллельно вспомнил случай, который был 2 года назад. И, кстати, вот недавно снова этот видос завирусился. Ты не видела видос, где, ну, обычно вот во время гонок, если происходит авария на трассе, да, то есть появляется машина безопасности, чтобы все снизили скорость, и за этой машиной все ну, ездят по трассе медленно, чтобы успели убрать обломки, или вот, понимаешь, да? Это называется pace car, или машина безопасности. То есть вы за ней медленно едете, потом, когда уже все обломки убрали, машина безопасности уходит на парковку, и вы дальше продолжаете гонку.
3: Так.
2: 2 года назад устроили гонку с участием только девушек. И вот так они ехали за машиной безопасности. А когда тачка уже уехала, ну, как бы съезжала на парковку, вместо того, чтобы дальше гоняться, все девчонки за тачкой на парковку ехали.
3: Все гоночные болиды?
2: Все болиды уехали на парковку. Сам комментатор просто был в айфиге. Это что происходит?
3: Мы, знаешь, по этому же принципу в туалет ходим. Одна пошла, и все пошли.
2: Вот теперь я понимаю, почему у вас перед этим заведением всегда очередь.
3: А у нас нет.
2: Катя!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа. Чик-чик-бум. Come on.
2: Рэп-прогноз.
1: Сидит в офисе преступления. Зачем тогда просили потепление? А мыться из чайника снова в силе. А если вам воду уже отключили? Студент на зачете решает задачу. Каждый второй эмигрирует на дачу. На въездах из города встаем. Это разбудилники, любим, будем ржем.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурная, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака. Welcome, D-народ. На календаре завтра пятница, получается. Да, день, когда кофе уже не напиток, а коллега по выживанию до пятницы. Но есть решение, дешевле кофе. Это мы, шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я DJ Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Укуланджа.
1: И продолжается наша игра «Разбирайка». Мы вам предложили расшифровать одну аббревиатуру. Сегодня это ЖОР. Ну, чтобы всем понятно и знакомо было. И ваша задача максимально смешно эту аббревиатуру расшифровать. Сделать это можно в группе ВКонтакте под последним постом или в нашем мессенджере.
0: В личке, в мессенджере, вот смотри, что есть. Жадный, орущий рот. Это что, как про Жоржа, да?
1: Наверное.
0: Как будто этот человек прямо определяет, что это за слово.
1: Желание облопаться радугой. Екатерина Лупа.
0: Ух ты, облопаться радуга. Это что, именно есть радуга?
1: Ой, она же пишет желание обнять разбудильники.
0: Как приятно. А как тебе такой вариант? Жую, оставь, реально. Я еще не дожевывал.
1: Хорошо, жизненно, я бы сказал. Мне вот это нравится. Жуткий охотник за роллами. Оставил Данис Ананьев.
0: Я захотел роллы.
1: Это вообще я в день зарплаты. Почему такое желание? Деньги падают на карту, я, может быть, роллы заказать?
0: А ты слышала, слышала про новые тренды среди детей? Они теперь уже, они глазки положили на роллы.
1: Так.
0: То есть не то, что раньше им давали, знаешь, подешевле в столовке, а теперь вот роли, суши, понимаешь? И родители уже столько денег вываливают.
1: Карманные деньги на роллы, да, извините, да, там уж не 100 рублей.
0: Дорого-богато, знаешь.
1: Если только роллы с огурцом позволить себе.
0: И то намного дороже, чем столовый хавчик. Ну что ж, Жор, да, у нас сегодня тема дня, так что обжираемся. Обжираемся, да, в комментах пишите. Вот, скоро прочитаем все оптом и то есть у нас два крутых приза, два самых крутых на два разных площадка.
1: Да, и выберем самые смешные расшифровки и наградим. Mm-hmm. Все там же в группе ВКонтакте, в нашем мессенджере. Что? Жюри.
0: Не, мы уже начали. Так что...
1: Мессенджере. Можно оставить заявку на пробушку, как тебя зовут, из какого ты города и кого нужно разбудить.
0: Да, это в нашем мессенджере, да. Мессенджер, да. Мессенджер, тема дня. А это еще разбудильники... Вот пробушку мы этот заказ выполним буквально через один трек. Это у нас единица измерения времени.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха, а другой мамы диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявка на пробушку получена. И не одна. Группа ВКонтакте под последним постом. Буду зачитывать отсюда.
2: Да, а в нашем мессенджере...
1: Придумали новое слово «мессенджер».
2: Мессенджер, который именно кушает сообщения. Так, пишет Цветик. Доброго, бодрого утра, Катюша и Саймон. Зиба-зиба за ваш движ. Позитив хватит на весь день. Разбудите кувандик. Жизнь прекрасна. Наслаждайтесь, друзья. Ваша Юлечка.
1: Погнали.
2: Yeah, let's go. Юля у нас постоянная слушательница. Ценим тебя. Let's go.

0: что там тут поет, нет?
1: Конечно.
0: Нет,
1: А, ну это просто и-и-и-и-и-и-и-и.
0: А, да? А, это мелизма. Я думал, может, есть такой язык.
1: Привет, разбудители! Так нас еще не называли.
0: Это как родители разбудильники, да?
1: А мне кажется, это что-то супергеройское. Антон Хворостянов пишет. Помогите проснуться, еду за рулем, смотрю одним глазом. В Краснодаре сейчас очень тепло, и любое движение дается тяжело.
0: О, кстати, тепло из Краснодара к нам уже пришло. Что, мы разбудители, да? То есть надо трико уже купить, да? Супергерой, что ли?
1: И плащ.
0: Хотя Катя сегодня в шортах. Это трико называется или как это называется?
1: Шорты.
0: Тайтс.
1: Нет.
0: Это не тайтс?
1: А тайтс это леггинсы, я так полагаю.
0: Короткие леггинсы.
1: У меня шортики.
0: Окей. Ладно, как скажешь. Поехали.

0: Слушать припев и ждешь por favor, да? Так, ну что же, Машка пишет в нашем мессенджере. Поздравьте с днем рождения Анюту из города Екатеринбурга. Ей сегодня 25 лет. Пусть знает, что жизнь только начинается и не грустит. Happy birthday, Анюта. С днем рождения, Анюта. Por favor, Анюта.
1: С днем рождения тебя. Привет, Катя и Саймон, город Ижевск. Разбудите мою любимую Катюшу Сазонову. Люблю, не могу. Хрюша. Либо подписался так Виктор, либо он Катюшу так ласково назвал.
0: А кого будем-то, Хрюшу или...
1: Катюшу.
0: А, Катюшу, все, понял.
1: Да и Хрюшу.
0: Окей, всех будем. Окей, let's go. Катюша, включи тусовку.
1: Трек моих майских.
0: Да?

0: что ж, помнишь, что мы дальше делаем-то? Играем, кажется, да?
1: Играем. И для того, чтобы заполучить фирменный мерч от Radio DFM, нужно позвонить по номеру 8495-956-101.2.
0: И на кону, как всегда, шикарный мерч от Radio DFM. Запомни, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи то.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Чири-чири, бэнг-бэнг. Бонжур, Димир. Это служба ремонта плохого настроения под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь эндорфин леди Катя Бодрова.
1: Кортизол-понижатель диджей Саймон.
2: Играем в «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты животное?» не приведет к махачу.
1: Играть с нами будет Александр из Оренбурга. Саша, привет.
3: Доброе утро, страна. Доброе утро, Екатерина. Саймон.
2: Hello, Саша.
1: Ну как, ты на какой стадии после майских? Принятие, сопротивление или что там? Гнев, торг?
2: Божжор продолжается.
1: Да.
3: Конечно, продолжается. Я в отпуске.
1: А, ты в отпуске?
2: Ой,
1: еще?
2: Красавчик.
1: Ты присобачил к майским праздникам отпуск? Хитрый человек.
2: Че умеет. Ну, кстати, мы так и сделали. Мы там то ли пару-тройку дней, что ли, взяли. И вот
1: ну да, а мы вообще между.
2: Между, да.
1: Втиснули свой небольшой мини-отпуск. Ну, ладно, мудрые люди. Предлагаю нам поиграть в игру «Кто там?». Для этого нужно, Саймон, с тобой ненадолго, но попрощаться.
2: А, меня след, да? Ладно, пойду сейчас заниматься жором чая.
1: Да, давай.
2: Это меня слили.
1: Скоро вернешься, Сая, пока надевай наушники. Надеюсь, ты нас не слышишь. Да, 100% не слышит Саш, поэтому смело можешь прямо сейчас загадать какого-то персонажа или реальную звезду, которая тебе нравится, и озвучить мне.
3: Давайте. Это персонаж мультфильма Гомер Симпсон.
1: Ой, обожаю Симпсона, и Гомер вообще один из моих самых классных любимчиков. Помнишь эту цитату? «Меня сложно чем-то удивить». «О, синяя машина». Помнишь? Не знаю, Сай, кстати, по-моему, не фанат этого мультфильма, но будем надеяться, что сможет догадаться хотя бы по цвету кожи, кто такой Гомер. У него на это будет 1 минута. Он будет задавать тебе странные, Саш, предупреждаю, наводящие вопросы. Твоя задача — отвечать на них только «да» или «нет». Если он догадается, кто там, ты приз не получаешь. Не догадается — получаешь. Но запутывать его намеренно не нужно. Хорошо?
3: Да, конечно.
1: Все, зовем его обратно. Сай.
2: Играем?
1: Угу.
2: Во, как это шумоподавление вообще круто работает. Вообще ничего
1: ты
2: не
1: слышал. Ты нас не слышал.
2: Вообще.
1: Ну что, тогда сложнее задачка. Попытайся догадаться, кто там, какого персонажа или звезду загадал Саша. У тебя 1 минута.
2: Сегодня шанса нет, да?
1: Мне кажется, будет сложновато.
2: Попробуем. Окей, все.
1: Погнали.
2: Let's go. Как зовут нашего прекрасного?
1: Саша,
2: ты вымышленный персонаж?
3: Да.
2: Так, русский персонаж?
3: Нет.
2: Из сказки?
3: Нет.
2: Из мультика?
3: Да.
2: Из мультика, окей. Персонаж из мультика. У тебя есть... ты джин? Ну, джин, точнее. То есть джин?
3: Нет.
2: Так, ты какой-то цветной?
3: Да.
2: Синего цвета?
3: Нет.
2: Красного?
3: Нет.
2: Зеленого?
3: Нет.
2: Цвет коричневой субстанции?
3: Нет.
2: Блин! Так, у тебя волосы есть?
3: Да.
2: Ты волосатый, ты блондин?
1: Нет, ну немного. Тут я добавлю, ладно.
2: Ты мужик, правильно?
3: Да.
2: Ты мужик, блин, цветной. А какой цвет? Золотого цвета, может быть?
3: Да.
2: Типа, ну... золотого цвета?
1: А ДФМ какого цвета?
2: Желтого.
1: Yeah.
2: А желтый? У вас твой язык банана? Нет? Твой язык называется язык банана?
3: Ну да.
1: Да нет, это не миньоны.
2: А, это не миньоны? У них язык банана называется, кстати. Блин, все, желтого цвета.
1: Да, ну все, время...
3: Язык как банан.
2: А, язык как банан, он говорит. У кого язык как банан-то? Желтого цвета. Крокодил какой-то, да?
1: Ну, твоя версия итоговая.
2: Уинни, блин. А в обличии человек? А, мужик. Ладно, желтого.
1: Давай последняя подсказка. Это такой скуф из мира мультфильмов.

0: Говорят, кстати, там юмор есть какой-то, да.
1: Как, в смысле, какой-то потрясающий. Саш, спасибо тебе за персонажа, спасибо тебе за игру. Отлично справился и забираешь фирменный мерч от Radio DFM. Если есть желание передать кому-то привет, можно быстро сделать это.
0: Да, 9,5 секунд у тебя есть.
2: Передаю привет всей России и отдельно вам.
0: От всего сердца черного перца зиба-зиба.
1: Оренбург, включи тусовку.
0: Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола, а оса и осел – совершенно разные?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурная, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий?

0: Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
1: 310-04-05. 310-04-05.
2: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
3: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
4: Вау!
5: Подробности на сайте большойкино.ру.
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Коничива, ди планета. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
3: «Разбудилники».
2: На борту наша межпланетная мемасита Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что же, встретились астрология и мемология, и у них родился мемоскоп.
3: Так и было.
2: Да, предсказания, в которых асцендент и пипедастр могут быть в симбиозе.
3: Вот это презентовал мою рубрику, конечно. Сегодня звезды расскажут, какое ты хобби.
2: Какой ты хобби?
3: Да, хобби.
2: А, хобби.
3: Увлечение. А у тебя, Сай, что можно назвать хобби?
2: А, ну и музон пишу. Вот,
3: а, ну да. Да,
2: видеомонтажом занимаюсь. Вот, кинчик смотрю. Ну, а у тебя какое?
3: Есть хобби? Бегаю. Читаю, готовлю.
2: А я тоже еще иду лесом, кстати. Это тоже хобби. Тоже бывает. Ну что ж, а что у Овнов?
3: Овнов?
2: Да.
3: Овнов, вы картины по номерам. Способны уйти в процесс так, что можно потерять счет времени.
2: Оу, а Тельцам что?
3: Стендап. Сегодня ваша фраза паразит. Было у вас такое?
2: И понеслось,
3: да?
2: Так, близнецы.
3: Вы шахматы, стратегия, холодный расчет и тихое «у меня все просчитано».
2: А потом все цун-цванг, да? И как там это называется-то? Так, раки.
3: Путешествия. Вы герой того самого мема. Погнали сегодня в соседний город? Погнали. А ты кто?
2: Ребята, это отдельная история. Будет у нас время, мы это обсудим. Но это просто вообще, вот сколько дней уже прошло? 2-3 дня, и это гудит во всем интернете, да?
3: Да-да-да.
2: Ой,
3: чуть можно... попозже развернем историю.
2: Да, да, чуть попозже. Так, дальше у нас львы, да?
3: Угу. Детективный квест. Лучший день для того, чтобы выяснить, наконец, за какие подписки с вас снимают деньги каждый месяц.
2: Девы?
3: Фотография. Делайте фото на телефон, как на профессиональную камеру. Главное, не завалить горизонт.
2: Фотография.
3: 20 на 12.
2: 20 на 20. Нет?
3: Нет.
2: Ладно.
3: Весы. Пазл. День, когда все должно сойтись идеально. Даже если сначала кажется, что картинка не складывается.
2: Скорпиончики.
3: Сцена. Вы просто проснулись и уже заслужили аплодисменты. Караоке, танцы или офис. Выбирайте, где блистать.
2: Проснулся и заслужил спасибо, да? То есть спасибо, что проснулся. Вот ты важный человек.
3: Это уже успех.
2: Да. Стрелцы.
3: Скрапбукинг. Время доставать архивные фото и превращать ностальгию в искусство.
2: Кстати, вот хобби. Выбирай себе.
3: Да, неплохое.
2: Да, попробуешь, расскажешь.
3: Но у меня руки не оттуда растут.
2: Не доходят.
3: Для таких дел. Да нет, не оттуда растут.
2: А, не оттуда, понял. Ну ладно, козероги.
3: Ведение блога. Вы жаждете лайков, огонечков. Рилс в формате «один день из моей жизни» вполне может залететь в тренды.
2: Вот это дело непростое. Вообще вести блог.
3: Очень.
2: My God.
3: Сколько я себе заставляла.
2: Я до сих пор...
3: Безуспешно.
2: Вообще, мне какой-то... Ну, третий год уже вот никак не могу вообще, то есть, ну, на постоянку этим заниматься.
3: Я тоже.
2: Окей, ладно, поплакали. Еще есть? Кто-то еще есть? Да? А, Водолей. Да.
3: Вы кулинария. Чем сложнее рецепт, тем больше удовольствия от процесса вы получите.
2: Хариус.
3: Рыбы.
2: Да.
3: Сегодня вы экстремальные виды спорта. Выбирайте свой адреналин. Байк, прыжок с парашютом или сообщение бывшему. Спишь?
2: А змей пока не трогаем, да?
3: Mm-hmm.
2: А змеиносцы до пятницы, если что, до завтра. А так, это был Мемоскоп. Шоу «Разбудилники» на радио ДФМ. Шоу «Разбудилники» на радио ДФМ включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгоды. Условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
15: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляем. Отправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
19: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
20: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
21: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Это рубрика ABCD-шка. Сейчас всем будет интересно. Хандоу Пи. Или стопудово.
2: Молодец. Сама сделала. Домашку сделала и сдала. Молодец. Браво.
1: Пятерка?
2: На тебе.
1: Спасибо.
2: Это даже шестерка. Уже не пятерка.
1: Да, в этой рубрике Саймон делится уличными выражениями, которые есть в английском языке. Ну и сегодня будет что-то новенькое.
2: Да, сегодня будет целая фраза. Из двух слов meet cute. Meet cute.
1: Встречать.
2: Так.
1: Cute.
2: Cute. Cute — это мило, типа.
1: Мило?
2: Да. А как, если вместе, совокупно, meet cute, что означает?
1: Милая встреча.
2: Нет? Ну, конечно! Милое знакомство! Да!
1: Meet cute.
2: Да, помнишь историю в фильме «Ирония судьбы» и в другом фильме с легким паром, который...
1: Да-да, вот эти два разных фильма.
2: Да.
1: Помним.
2: Как это Женя, да, по-моему, да?
1: Да, главный герой.
2: По ошибке прилетает в другой город и попадает в чужую квартиру.
1: Так.
2: Там, где он познакомился с Надей, да?
1: С Надей.
2: С Надей, потому что у них одинаковые, что ли, квартиры, да?
1: У них одинаковый адрес, только в разных городах.
2: И ключи подходят.
1: Да.
2: Это просто, это как это называется, классический случай meet cute.
1: Это что-то счастливый случай по-другому, да, наверное? Но так сложились... Звезды?
2: Да.
1: Какая-то случайная встреча, которая оказалась судьбоносной.
2: Да, как это мило. Как в одной песне.
1: Как в одной песне, которую мы часто вспоминаем. Meet cute.
2: Meet cute. Теперь не
1: знаешь. Милая встреча.
2: Милое знакомство.
1: Милое знакомство.
2: Да, то есть до этого вы друг друга не знали. Как в «Иронии судьбы» и в другом фильме, как этот, с легким паром.
1: Пополнили словарный запас.
0: Это шоу «Разбудилники».
2: Саймон
1: и Катя.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Да-да-да-да. Сибидиба, сибидиба. Come on, давай.
2: Рэп-прогноз.
1: Сидит в офисе преступление. Зачем тогда просили потепление? А мыться из чайника снова в силе, если вам воду уже отключили.

0: любим, будем ржем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурная, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. +19 200 Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Tria Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Tria Motors.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Бум шакалака! Welcome, ди народ! Ну что же, что тут сказать-то? У нас тут тусовка. И если ты уже пережил почти всю короткую неделю, но ты заслужил главный приз. Еще один рабочий день. Ладно, не грусти. Мы скрасим твое утро в антиуниния шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Yeah, я диджей Саймон Черный Перец. Абалао Мэрио Куланча.
1: Тот самый Саймон.
0: Yes. Йоу.
1: Продолжается игра «Разбирайка», правда, итоги мы подведем уже совсем-совсем скоро, поэтому предлагаем поторопиться принять в ней участие. Отправляйся в группу ВКонтакте, под последним постом увидишь, что творится. В нашем мессенджере.
0: Да, мессенджер, да.
1: То же самое. Мы расшифровываем аббревиатуру «ЖОР» максимально смешным образом.
0: Теперь поняли, почему мессенджер сегодня не мессенджер? Слушай, как тебе такой вариант? «Жрат» — основная работа.
1: Жор. Я бы на такое устроилась. Мне нравится, Сергей Аганин оставил. Женя очень ревнивый.
0: О, будете знать. Так, что у нас еще? Игорь пишет в нашем мессенджере: жировые отложения растут.
1: Как грустно.
0: Но это богатство же. Богатство.
1: Данис меня удивляет. У него много классных версий. Жена опять ругается.
0: Как тебе желудок объявил репетицию?
1: Это было перед майскими.
0: Да уж. Слушай, буква «Ж», видишь, ну, жор, жрат, желудок. Все туда же, понимаешь? Не просто так же, буква «Ж».
1: А у кого-то, вероятно, идет ремонт. Рихот пишет: жена оценила раковину.
0: Все, бро, ну ты получил жирный плюс в карму.
1: Слушай, версий много классных, но победитель все еще ищет. Ищем все еще победителя.
0: Конечно.
1: Поэтому оставляйте свои версии все там же, в группе ВКонтакте, в нашем мессенджере сегодня.
0: А если твое желание не просто про жор писать, а заказать пробушку, тоже welcome, там же в нашем мессенджере и еще где?
1: ВКонтакте.
0: Да. Так что пробушка начнется через одну песню.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мэрио Куланджа.
1: Мы продолжаем зачитывать ваши заявки на пробушку. Что у тебя глаза по 5 копеек?
2: Я прочитаю сообщение пока. То есть сообщение очень серьезное, то есть нестандартное, но это стоит...
1: Большое?
2: Довольно большое, да. И
1: давай
2: тема...
1: сокращением заниматься.
2: Тема серьезная. Смотри, в нашем мессенджере в личку пришло такое сообщение от Сергея. Помогите помириться. Доброе утро. Да, разбудилники. Разбудите мою любимую супругу, Ладочку. Так случилось, что мы немного поссорились, и она не с нами на данный момент. Прошу ее простить меня за все, короче, опрометчивые поступки. Обещаю быть в будущем гораздо умнее и мудрее. Мы очень любим тебя. Скучаем, наша мама и супруга. Любимый супруг Сергей пишет, и сынуля Евгений. Так что это по адресу Ладочки.
1: Так, Лада, будем просить ее прощения.
2: Лада, видишь, он все красиво сказал. Вот, я
1: мы не знаем, да, в чем он там накосячил, но да, если это что-то незначительное, давай простим.
2: Конечно.
1: И поймем.
2: Даже если ты, ну, сразу не хочешь простить Сергея, но там же есть Евгений, син-син. Вот.
1: Не надо манипуляцией заниматься.
2: Ну а как иначе-то? Я же не знаю.
1: Детей приплел.
2: Не, он, если он косячил, а он сын же еще не успел.
1: Все, косячил, пусть букеты каждый день не присылает.
2: Каждый день, да, ну вернись.
1: И каждый день нас просит ее, да, у нее прощение через нас. Вот тогда она подумает.
2: Все, Ладочка, возвращайся, я получаю букет каждый день.
1: Ладочка, вот, сама думай, возвращаться или нет. Но прощение попросил.
2: Не, букет каждый день, мне так и понравилось. Ой. Зачем ты тему уже, тему уже чуть-чуть уже не так уже разбавлять.
1: Ладочка, мы на тебя не давим, милая.
2: Не давим, но возвращайся и получай,
1: да,
2: букет,
1: хватит,
2: каждый день. Каждый день букет тебе ждет.
1: Это невозможно.
2: Все, погнали, смотри, какой боевой тему сейчас тебе включу. Да-да-да-да-да-да-да, Ладочка, тебя ждет цветы. Come on, come on, цветочки. Come on, come on, цветочки.

0: цветы для Ладочки уже готовы.
1: Да чтоб у меня так прощения просили каждый раз. Идем дальше с добрым и бодрым утром, Катя и Саймон. Привет вам из Нижнекамска от моего сына Камиля, который каждое утро по пути в сад слушает «Разбудильники» на радио DFM.
0: Наш человек, зиба-зиба, что ты с нами? Ну что ж, погнали, включи тусовку.

0: ответах.
1: Не говори. Ну что же, пишет в нашем мессенджере на этот раз коротко и ясно, то есть не как предыдущее сообщение. Александр пишет: разбудите, пожалуйста, въезд МКАД, потому что не едет.
0: Очень кратко, да. И по делу. Доброе утро. Разбудите жениха Медведева Сережку. На работу пора. Всех отличного, всем отличного дня и привета солнечного, теплого Краснодара.
1: Прикольно. Жених, да?
0: Вау. Жених Сережка.
1: Окей, жених, включи тусовку. Let's go. А пусть МКАД тоже поедет. А то мы сейчас поможем.

0: Ёшкина мама, не ту кнопку нажал.
1: А климатизация после майских продолжается.
0: Вообще, я сам даже испугался.
2: What the fuck?
1: Спасибо, что цензурную версию реакции выдал.
2: Шнене, фа, что было? Ну что же, скоро играем. Если что, если ты в настроении, всегда welcome. А если не в настроении, поможем.
1: Что, итоги игры разбирайка впереди. Поэтому запрыгивай в последний вагон. Отправляйся в группу ВКонтакте. Отправляйся в наш мессенджер или в личку. Пиши смешную расшифровку аббревиатуры ЖОР. Если она кажется самой смешной, вручим приз.
2: Скорее всего, это состояние души сегодня. ЖОР. Ну что же, это мы сделаем буквально через 4 минуты уже вернемся, или 3 даже. А так, запомни, это шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Hey, what's up, D-народ? Ну что ж, добро пожаловать в кофе, заменяющее шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь балерина Катя Чино, Катя Бодрова.
1: Амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
2: Ну что ж, теперь игра «Разбирайка», где мы ломаем аббревиатуры, как сахарные пакетики. Ты как ломаешь, ты рубешь или все посередине? Как делать?
1: Посередине, конечно, потому что я помню, не знаю, насколько это фейковая история, что создатель этих пакетиков сахарных...
2: Да, с собой что-то некрасиво сделал.
1: Некрасиво сделал, когда узнал, что не посерединке рвут.
2: Да, не посерединке. А это, кстати, неправда, да.
1: Неправда?
2: Да, да, он жил долго и счастливо.
1: Это было бы заслуженно. Человек придумал гениальную мысль, чтобы было меньше мусора, а мы все равно рвем его до попола.
2: Вообще, причем мы же любим идти именно сложным путем, да? Это наш стайл.
1: Ну что, игра «Разбирайка». На протяжении всего эфира мы вас просили расшифровать максимально смешно аббревиатуру ЖОР, ЖОР, и вы справились с задачей. Зачитываем последние, финальные, ну и выбираем победителя. Группа ВКонтакте под последним постом вижу.
2: И, кстати, читаю в нашем мессенджере и еще и в личке. Пока получается, что в личке даже больше зажгли. Но сейчас проверим. То есть в мессенджере, допустим, жуткая охота работать, пишет Цветок.
1: Жуткая охота работать?
2: Прикинь вообще.
1: Идеальный сотрудник.
2: Сломала систему, да?
1: Что мне здесь понравилось во ВКонтакте? Анастасия Боброва пишет: «Жадный орангутанг Рома». Это она так своего, наверное, ласково называет. На сумочку не дал, получай прозвище.
2: О чем же речь идет? Об орангутанге или о Роме? Вот, ребят, определитесь. Так вот, в личке пришел такой желудок, объявил репетицию.
1: Да, было.
2: Мне понравилось.
1: Артем Соловьев: «Жир очень раздражает». Вот тут согласна.
2: Ой, Алексей пишет: «Жрат – основная работа».
1: Сергей Аганин. Это просто гениально, я считаю. «Жена обожает рожать». Судя по всему, из многодетной семьи поступило сообщение.
2: Кстати, многодетная семья считается...
1: От трех детей.
2: От трех детей, да? Если она обожает, я уверен, что их больше. Но меньше, чем у меня. В моей семье футбольная команда и запас.
1: Напомни, сколько в твоей семье детей?
2: Нет, футбольная команда 11 игроков, а запас еще плюс один. То есть сделай математику, вот. Так что догоняй.
1: 12?
2: Да, догоняй моего папу.
1: Да, ну, ты, молодцы, конечно, собьешь, да, все рекорды.
2: Не говори.
1: Количество детей в семье.
2: Ну, на сегодняшний день, то есть на твоей площадке, точнее, на нашей площадке ВК, кто побеждает?
1: Мне понравился тот факт, что Данис Ананьев прислал очень много вариантов, и из них были достаточно смешные. «Жена опять ругается», например.
2: То есть он отожерся, да?
1: «Жаждущий оливье рыцарь», «Жрать очень радостно»
2: рыцарь
1: и тому подобное, да. Поэтому так, я отдаю приз ему.
2: Рыцарю, да?
1: Данис.
2: Ну, а в нашем мессенджере, ну, мне кажется, Алексей, наверное, зажег. То есть жрать – основная работа. Мы не можем спорить.
1: И мы трудоустраиваемся.
2: Да, бро, молодец. А мы пошли, что делать? Угадай.
1: Что?
2: Устраивать жорство.
1: Потому что это наша основная работа.
2: Да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя – это Екатерина, а батя – не е... Ой.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас облачно с прояснениями, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
5: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация.

0: Направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
7: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Если тебя давно не посещало ощущение дежавю, то готовься. Сейчас случится. Иногда слушаешь новый хит, и правда, кажется, погодите, где-то я это уже слышала. Ну, добро пожаловать в рубрику «Старый новый трек». Ищем оригиналы ремейков и вспоминаем, с чего все начиналось.
3: То есть старье, но новье, или новье, но старье, да? А сегодня поищем и найдем трек из эпохи, когда главный тренд в стране был джинсы и варенки.
2: 80-е даже.
3: О, память сейчас свеженькая, молодец.
2: Варенки оттуда.
3: Так, по традиции слушаем два ремейка, а потом оригу. Первый ремейк сегодня у нас трекан, две штуки 24-го года, Eminem, Houdini.

0: решил сыграться, ну, со всеми, да, то есть Худини он назвал, а на самом деле припев только Абракадабра.
1: Точно, прости, забыла.
0: Ну что ж, далее в нашем драндулете времени, у нас же, по-моему, драндулет времени.
1: Именно, отправляемся в прошлое.
0: Да, отправимся этот раз в 2019 год, когда вылупился следующий ремейк Eagles of Death Metal. Абракадабра.

0: не хватило женского вокала у Эминема, скорее всего.
1: Когда это, да? Возможно, да, да, да.
0: Он один такого решил все читать и петь, и поить, продавать билеты сам. Ну что же, теперь угадай, в каком году вышел оригинал. Как всегда, подсказка. Он вышел в том же году, что и хиты Юрий Антонов «Я вспоминаю» и Валерий Леонтьев «Там в сентябре».
1: 83-й.
0: Неужели почти?
1: 4-й?
0: Не туда пошла!
1: 2-й?
0: Конечно!
1: 82-й.
0: Без подсказки, с первого раза угадала. Браво! Да. И трек называется «The Steve Miller Band», «Абракадабра», 1982 года выпуска.

0: Как тебе Dusty Miller Band?
1: Какой Eminem умничка не дал этим ребятам, которые были посерединке, честно говоря, подиспортить оригинальную версию. Взял оригинал, сделал не менее круто Houdini и... И значит, попал в чарты с этой работой.
0: Значит, на бис мы слушаем кого, интересно?
1: Догадайся. Человека, который висел над моей кроватью.
0: Окей.
1: Постер, я имею в виду.
0: The Real Slim Shady.
1: Yeah.
0: Yeah. Только у него Houdini называется. Видишь, он название поменял, но трек не испортил.
1: Но он не сильно вообще изменил этот трек, оригинальную версию, я бы сказала. Вообще не сильно.
0: Да, по пене, да, сильно не изменил.
1: Молодец.
0: Но зачитал там, но люто. А до Steve Miller Band там вообще там рэпом не пахнет. Так, ну что, слушаем M. Да?
1: Да.
0: Houdini. 2 штуки, 24-й год.

0: Ники,
1: который недавно стал дедушкой.
2: Второй раз, по-моему, да?
1: Эминем.
2: Или в первый раз?
1: В первый вроде.
2: А, блин, дедуля М, прикинь.
1: Я не хочу этого знать.
2: Я хочу сойти с этого поезда.
1: Остановите поезд, я сойду.
2: Мир, ты слишком быстро едешь.
1: Это была рубрика «Старый новый трек». Откопали оригинал трека «Худини» Эминема.
2: Запашком абракадабра. Зиба-зиба, знаменимание. Зиба-зиба, знаменимание.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
19: Right now. А теперь тусовка.
20: On DFM.
19: DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Чик-чик, бум! Hello, the интернет-человеки! Включи нас, пока эспрессо не включился, потому что мы анти-депрессо-шоу «Разбудильники».
3: Я не включилась.
2: Включи нас, пока мы не включились, и Катя вырубилась. Вот так, наверное, вот такой.
3: Думаешь? Нет.
2: Нет, другой.
3: Что такого случилось?
2: А у меня нету.
3: Никто не шутит.
2: Короче, вот так.
3: Да нет.
2: А, тоже нет?
3: Ладно, все мимо.
2: Ладно, окей. В эфире «Мадемуазел», вот «Мальорка» — это где? Катя Бодрова.
3: Мне нравится мое новое прозвище. И тот самый Саймон.
2: Итак, в этой рубрике была кола с арахисом. Чинг! Да?
3: Да, было.
2: Кофе с камамбером?
3: Было.
2: Селедка с карамелью?
3: Не помню такого.
2: А, не было. Значит, не было. Может быть, наверное, скоро. Так, сейчас узнаем, что в тренде. В тренд-миксер.
3: Но сегодня не гастро-тренд, а чисто девичий тренд, который вирусится в соцсетях. Правда, тренд только для тех девчонок, которые не против над собой посмеяться, раз, и не боятся своей естественности. Мне этот тренд, на самом деле, очень нравится, потому что я думала, я одна такая. Что делают девчонки? Первый кадр. Они стоят у зеркала и снимают свой потрясающий пресс, где нет живота, плоский животик,
2: настоящий
3: кубики и так далее.
2: Ну,
3: себя в зеркале. Нет.
2: А, настоящий.
3: Хорошая, классная фигура.
2: Okay.
3: Следующее видео, где она как будто бы, на месяце третьем, наверное, беременности.
2: А разница
3: в этих видосах буквально один день. Ты утром и ты вечером.
2: Это как?
3: Вот так это работает. Мы просыпаемся худенькими.
2: Не допер.
3: Ну, ты просыпаешься худенький человечек, у тебя плоский живот, нет отечности и так далее. Тебе стоит позавтракать, пообедать и поужинать, все. Вот если хоть какие-то небольшие проблемки с пищеварением или с отечностью, то у тебя сразу появляется живот.
2: Интересно.
3: И девчонки сейчас стали об этом смело говорить.
2: А-а-а.
3: Потому что женский организм вообще это непростая штука, мы живем по определенным циклам и фазам.
2: Угу.
3: И бывает такое, что реально утром ты модель, а вечером как будто после майских.
2: Вечером снимайся в мультике, где говорят, это потому что кто-то слишком много ест.
3: А на самом деле не от того, что даже иногда мы много едим. Ну, просто выпил водички, у тебя вот вдруг образовался животик.
2: Ты знаешь, я-то думал, объяснение намного проще. Что если на фотосессии, обычно вы же
3: обтягиваем себя.
2: Обтягиваете вот это все, а потом как отпустите вот это кислород и...
3: Таким мы тоже занимаемся.
2: Да?
3: Мне, кстати, нравится этот тренд, повторюсь, и в комментариях многие девчонки пишут, я думала, я одна такая, держись, сестра.
2: Вау.
3: Вот, сестренки, держимся.
2: Прикольно.
3: И принимаем свое тело таким, какое оно есть.
2: Солидарность, да, молодцы. А тренд называется животоведение.
3: Животоведение, давай назовем его
2: животоведение.
3: Так.
2: Животоведение, окей. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ага, ага. Yes, yes, yes, yo. Come on.
2: Рэп-прогноз.

0: любим будем рыжом.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас облачно с прояснениями, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
5: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
6: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом «ХАБ» тебя ждет приятный сюрприз. Ролл «Бекон Хит» в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Radio DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы обсудили женские гонки. Узнали, что «жор» расшифровывается как «жрать основная работа». И создали улицу шашлычную.
2: О, да, вообще.
1: Прописаться бы на ней.
2: Вечный праздник, да?
1: Как говорят, в Краснодаре маевка продолжается, ребята. А нам пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Ну что же, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланча. Зима-зима, динарод. За совместное времяпровождение. Желаю кучу мафуранги, то есть бабла, столько, чтобы кошелек просил отпуск. До скорого! Я для общения доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon, латинскими буквами. Целую, чмоки, пауки!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

радио. DFM. Радио DFM. В Москве 10.

Радио Бэйби добавил своего звучания, своих эмоций, потрясающих и настроения в этот майский четверг. Ему говорим огромное спасибо за этот трек. Да и мы тоже, знаете, не будем скучать, не будем отставать, будем делиться и рассказывать, кто чем интересным занимается сегодня. Можете пару слов написать или записать голосовой, почему бы и нет. Сообщайте, где в этот момент находитесь, кто там рядом с вами. Ну, я понимаю, что вариантов может быть очень много, но основное это ведь, естественно, работа. Хотя и на рабочем месте у вас может сейчас происходить такое, чем точно захочется поделиться. Мы на связи всегда. Номер плюс 7 965 115 5 115 965 115 5 115. Пишите в любом удобном для вас мессенджере и в Максе в том числе. Как дела? Как день? Ну а вот если вас волнует один лишь только вопрос, что там по музыке у нас впереди, с большим удовольствием отвечу. Итак, Black Eyed Peas, Skunks и Clean Bandit впереди на Radio DFM. С вами я, Тимур Белов. Всем привет.

0: техники, то есть самый, с которой, ну, практически все начиналось. Кнопочный Nokia 1100, или как его некоторые еще называют, 1100. Так вот, этот самый телефон признали самым продаваемым в истории человечества. 250 миллионов было продано по всему миру, но пока сложно представить, сколько места они, эти самые телефоны, заняли, если бы их разместить в одном месте, но цифра реально внушительная. 250 миллионов, представьте только себе. И самое интересное, что кнопочные телефоны оставались популярными даже после появления айфонов. Да, вот рассказываю вам все это, да, сам понимаю, что пальчики-то уже отвыкли пользоваться вот такими гаджетами. Все время вот хочется что-то потом потыкать, по экрану поводить, пальцами музыку послушать, туда понажимать. А ведь там что? Звонок, написать смс, в лучшем случае поиграть еще в змейку. Но все равно, воспоминания тоже такие приятные. Эх, ностальгия. Тот самый телефон, который мы точно никогда не забудем. Даже если захотим. Нет, не забудем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 18 градусов тепла, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь, будет пасмурно и 21 градус тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом «ХАБ» тебя ждет приятный сюрприз. Ролл «Бекон Хит» в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.

0: Помнили номер? Без проблем повторим.
1: Играй! Получай подарки! Звони!
2: 8-9-9-5-956-10-12-30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Квартиру

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка
10: on DFM.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Бонг на ДФМ.
1: Тот самый момент, которого ждали многие, потому что у нас именно в эти секунды начинается самая непредсказуемая игра под названием «Пинг-понг» здесь, на Радио ДФМ, и я с большим удовольствием приветствую сегодняшних участников. Это Александр, торговый представитель из Москвы, и также Евгений из Санкт-Петербург, брокер из, как я сказал, северной столицы. Короче, две столицы у нас сегодня будет играть. Алло, Евгений, Александр, вы на связи?
2: Да.
1: Да.
2: Добрый день.
1: Привет, доброго дня. Чем мы будем заниматься? Вы по очереди говорите слова на определенную тему, это уже правило, я объясняю на всякий случай так. Уточняю. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Вот так он звучит, и он, кстати, может появиться в любой момент, поэтому игра непредсказуема. Повод. Давайте определимся с поводом. Сегодня у нас фрилансеры отмечают свой праздник. Давайте поаплодируем все вместе. Александр, Евгений, можете поаплодировать?
2: Да. Аплодисменты.
1: Такие жиденькие аплодисменты, да, понятно. К фрилансу, я так понимаю, вы не имеете никакого отношения. Тема пинг-понга будет напрямую связана именно с этим праздником. Фрилансер. Так называется тема и ваша ассоциация. Александр, первое слово будет от тебя. Поехали.
2: Работа.
1: Угу. Евгений, буква А.
2: Аккордеон. Аккордеон.
1: Аккордеон? А при чем здесь аккордеон, я не могу понять.
2: Ну, фрилансер тоже может музыку писать.
1: А, ну, кстати, да. Да, тут не поспоришь. Буква Н, пожалуйста, Александр.
2: Носки. Может шить носки.
1: Так, ладно. Буква И. Евгений. Евгений? Евгений, куда ты подевался? Евгения нет. Александр? Если этот человек у нас пропал...
2: Иллюстрация. Можно рисовать.
1: Можно произносить все, что угодно. Потому что победа сегодня в любом случае будет именно за тобой. Я тебя с большим удовольствием поздравляю.
2: Спасибо.
1: Да! Евгений, точнее, Александр, у меня есть предположение, то, что Женю сейчас отвлекли, либо он просто не выдержал этого накала и решил как-то вот заранее шик, и все, и пропасть. Как ты думаешь, твои предположения, по какой причине пропал у нас Евгений?
2: Испугался.
1: Испугался страшного Александра, торгового представителя из Москвы. Саш, ну что ж, мои поздравления, сегодня победа действительно за тобой. И подарок тоже у тебя в кармане. Это фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, Саша.
2: Спасибо большое.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 18 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь, будет пасмурно и 21 градус тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в 3А.
9: Где кайфово, Любовский?
10: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов.

Сколько времени? Сколько? Доброе утро, любимый город! Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. 11.01. Знаете как, вот есть радиоведущие, которые работают по штампам, ребят. Вот. Вы можете это услышать и в нашем регионе, и вообще в другом, любом другом регионе. Вот у меня были ведущие, причем я знаю, сейчас он занимается наружной рекламой, а раньше, знаете, как он здоровался, типа на радио. Ну что же, на наших электронных часах в студии 11.01, и ты здесь! Кому это нужно? Вот для чего они это говорили? Для перед... Ну, зачем это вообще непонятно? Ну, не в адеквате люди. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это Дефа. Это Ростов-на-Дону, детка. Это станция для слушателей старше 12 лет. Программа называется Party Time. Party Time, короче, вечеринка. Утром. Недаром, ребят. Недаром в Москве утром играет диджей в кофейне, и все танцуют. И причем зожная, ппшная вечеринка. Вечеринка утром. Это вот, это наше. Это они у Ростова позаимствовали. Так, в общем, давайте я напомню о средствах связи, которые у нас есть. Значит, косенько, хроменько работает наш зеленый мессенджер. 8-938-120-104-6. По-прежнему пока держится, да? 8-938-120-104-6. Это старый наш зеленый мессенджер. Синий мессенджер тоже кое-как там похрамывая работа. Работает DFMRND. Если что, можешь писать в группе ВКонтакте. У нас там есть там специальное место для написания сообщения в радиошоу, да? Так, что еще? Ну и 320-104-6 это наш прямой контакт, телефон студии. Новый мессенджер пока не работает на профилактике. Ребят, ну, в общем, пока его обходите, да. Почему? Потому что, ну, на профилактике. Ну, болеет наш новый мессенджер. Так, друзья, что сегодня можно отпраздновать? Ну, вдруг у вас какие-то возникнут мысли? Это хорошо. А если мыслей нет, я вам расскажу. Смотрите, сегодня день фрилансера в России. Ой-ой-ой. Я у нее спросил, ты где работаешь? Она сказала, я фрилансер, и взяла, заказала себе лавандовый раф, да. Вот сегодня у них праздник, да. Так, друзья, значит, что еще из ярких событий? Это именины. Значит, сегодня именины у Герасима, Ефима, Игната, Макара, Нины и Тамары. Ну, в общем, девочки и мальчики с праздником. Ребята, ну, сегодня, вы знаете, давайте так, я сейчас подойду ко всем, ну, событиям интересным, да, а потом зафиналимся, да. Значит, смотрите, сегодня можно назвать не просто день, знаете, какой-то день там, день там, какой-то такой-то, да. Сегодня можно назвать день вазелина. Знаете почему? Потому что название «Вазелин» было запатентовано как торговая марка в этот день. День вазелина вас, ребята, приветствую! С вазелиновым днем вас. Да, день вазелина, вот и все. А почему это вас так, ну, может смущать? Есть технический вазелин, есть обычный вазелин, а есть технический вазелин. Он используется в механике. Доброе утро! Ну и финалочка, чтобы наших губобровок, наших леопардовых взбодрить, друзья. Сейчас вот, знаете, хотелось бы сказать, что в этот день, да, впервые была напечатана сказка, которую написал Александр Сергеевич Пушкин. Сказка, которую терпеть не могут наши зайки, сикоти и губобровки, и они пытаются ее оспорить. Сказка, знаете, как называется? Сказка о рыбаке и рыбке. Вот так, мои хорошие звездочки мои. Она достойна большего, знаете, я достойна большего, я себя не на помойке нашла. Вот бабка из сказки о рыбаке и рыбке тоже так думала. Потом помните, девочки, где она осталась. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Мы начинаем, это Party Time, это Ростов-на-Дону, детка. Это твоя любимая станция DFM. Кстати, сегодня четверг, если вы забыли, 14 мая. Начали! Начали!

Дмитрий, а я наоборот люблю сказку о рыбаке и рыбке и своим подружкам ее цитирую, чтобы не мучили своих МЧ и мужей. Да ладно, Настя! Настенька, доброе утро! Настюш, ну это ты знаешь, тебя нужно занести в какую-то книгу рекордов, да? Там выдающиеся женщины южного региона, допустим. Слушай, ну это прям, это очень здорово. Так, дорогие друзья. Итак, друзья, внимание, сейчас давайте еще раз, если только подключились. Значит, сегодня тема у нас «Сказка, ложь, да в ней намек», да? Сказки у нас, конечно же, в основном в детстве. Во взрослом возрасте это сказки, которые мы озвучиваем нашим деткам, да? Вот. Либо, может быть, сами увлекаемся сказками. У меня вот была практика это переозвучивание в современном формате «Золотой рыбки», да? Ну, вот сказки о рыбаке и рыбке. Почему сегодня о ней? Потому что именно сегодня была опубликована, презентована сейчас современным языком сказка о рыбаке и рыбке, которая была написана Александром Сергеевичем Пушкиным, да? Базовая, это база, в принципе, база. И как ребят нужно учить, в принципе, по этой сказке, мне кажется, ребят, мальчишек, так и девчонок, да? Ну, чтобы были в адеквате. Нет, сейчас вот эти вот, все знаете, эти няшки, которые все эти, с лавандовым рафом, которые смотрят постоянно соцсети про успешный успех там и ведут блоги, это вообще, конечно, отдельная история. Не хотелось бы, конечно, их расстраивать, но все-таки врача, знакомого психиатра нужно иметь с собой, если они этим занимаются. Но не об этом сейчас, дорогие друзья. Итак, внимание! Давайте вспоминать сказки, которые нам читали в детстве, либо мы сами читали в детстве сказки. Ну, было же такое, конечно, да? Какие сказки можно вспомнить? Давайте так вот, для вводной, да? О рыбаке и рыбке понятно, да? Какая еще сказка есть? Базовая просто. Колобок, отлично. Золушка. Мне кажется, знаете, Золушка, это вот, знаете как, это девичья, прям девичья-девичья сказка. Такая она вся такая бедная, несчастная. Тут раз и понеслось, и принц, и все, и поехали. Да, мои хорошие, звездочки мои. Вот. Буратино, тоже хорошая сказка, да. То есть, понятно, да. Вот. Сегодня говорим о сказках, да. И, вы можете, друзья, прислать сообщение о том, насколько вы, поняли, да, сказку. Сегодня мы вот будем, давайте, как взрослые люди, будем разбирать сказки. Где какой скрытый смысл кто-то угадал, да? Вот, допустим, репка, да? Посадил дед репку, да? Вот выросла репка большая-большая. Тянет. Дед репку не может вытянуть. Потом бабка, жучка, внучка и так далее, и так далее. Вот, и когда вся семья приложила усилия, они этот плод, получили. То есть работать надо, ребят! А не в криптовалюте, там, я на крипте зарабатываю, вот эти ребята, которые, мне тоже нравятся эти пацаны, которые там на крипте взяли в аренду тачку, там, частный борт, частный джет, туда-сюда, отель, мы в Дубайске, мама, вот эти все эти истории, это понятно все. Вот, сегодня разбираем сказки. Итак, внимание, друзья, поехали по сообщениям. Вы даже, вы знаете, вот это я сейчас просто разжевывал, как у меня говорила учительница по географии, говорит, я вам разжевываю, вы, главное, глотайте вовремя. Прикиньте, учитель была по географии, а у него коса была до самой пятой точки. Ну, поехали. В общем, без разжевывания. Только во взрослом возрасте понял, что сказка про Колобка – это история о человеке, который слишком поверил в собственную неуязвимость. Может быть. Виталик, молодец. Так. А я в детстве жалел Золушку, а сейчас понимаю, что это сказка про переработки и токсичных родственников. Да ты что? Ну, у нас просто нужно сказать, да ты чё? «Три поросенка» – замечательная сказка, вот вспоминает Светлана. «Три поросенка» теперь воспринимается как история о том, что экономия на ремонте всегда заканчивается плохо, сказала жена мужу. А? Нормально. Дальше. Вот тоже хорошо. «Я только недавно понял, что Буратино был обычным авантюристом, который постоянно влипал в сомнительные схемы. Это здорово, но ему на дороге, на пути, ему еще попались более отъявленные авантюристы. Я не говорю о Дуримаре, о Карабасе. Это ладно, те хотели по-крупному обелить. Ну, Карабас такой на суете. Понятно, что Карабас-Барабас... Дуримар на суете, да, а Карабас-Барабас, такой, это предводитель шайки, короче. Вот, руководитель
представитель ОПГ, да. И, значит, вот эти два, ну, просто восхитительных героя, Алиса и Базилио. Вот что они в нашей интерпретации, да, вот нашего фильма музыкального, что они сказали? Покуда есть на свете дураки, то мы прославлять свою судьбу должны. Это вот вам, пожалуйста, аферисты и лохотрон. Ребята, в общем, сегодня говорим о сказках. Поехали! Поехали!

Вот человек пишет, ну он так Карлсона понял, он пишет, привет, а Карлсон мошенник и манипулятор. Слушай, нет, не-не-не, я с тобой здесь не согласен. Карлсон не мошенник, нет, не мошенник. Он же, смотри, что он сделал, он ну, напугал жуликов, правильно, которые воровали белье. Ты, наверное, не полностью смотрел мультик, я так, давай же не будем о сказке, вот о нашей постановке, о нашем мультфильме, да? Карлсон, смотри, он жуликов напугал, вот. Дома мучительницу, которая, ну, мутная, мрачная была, Фрекенбок, ну, как бы, объяснил. Ты понимаешь, в чем дело? Он, наоборот, предприимчивый такой, он, мне кажется, Карлсон, он сам по себе южанин, понял? То есть, смотри, он любит перекусить, почему бы и нет, да? Он любит пошалить, ну, там, погулять, покутить, да, повеселиться, вот, по-нашему. Так что, не согласен, что манипулятор. Ты тоже насмотрелся этих успешных успехов и этих психологов онлайн? Вот, что-то вот прям... Так, дальше поехали. Ну, вот тут прям конструктивные пошли моменты. Смотрите, в детстве казалось, что Емеля просто ленивый. А сейчас я понимаю, что человек максимально грамотно, внимание, делегировал свои задачи.

0: в соцсетях сидят. Не надо, девочки, все выставлять, все, что у вас происходит там в семье. Там поругалась любимым, там вот я поругал, он такой. Вот есть, которые так ведут. Не может успокоиться, начинает выкладывать какие-то свои истории. Вот я здесь в Дубайске, девочки, вот успешный успех. Я сейчас здесь, девчонки, я купила себе... Девочки, вот это не надо делать. Красная шапочка. Перечитайте, пожалуйста. Да. Изоповым языком где-то басней между строк. Ну, можно это увидеть. Далее, поехали. Тоже хорошо, смотрите, Серега написал. Чем старше становлюсь, тем больше сочувствую не Иванушке, а серому волку, который там реально все тащил. Вот тоже мудро, да. Сказка про репку, вот тоже, Дмитрий, я вас поддерживаю, написала Катя. Сказка про репку – идеальный пример того, что без командной работы ничего нормально не получится. И тут сейчас сразу корпоративная ваша пошла, корпоративный скрипт. Так, мы команда, мы справимся! Знаете, вот. Особенно это бывает на тимбилдингах, ну, когда собираетесь не просто выпить взрослых напитков, поесть мясо, да, а сначала бег в мешках, преодоление, какие-то квесты, руководитель такой, давай, вот, между отделами объединились и погнали. Это вот вам, пожалуйста, правильно, сказка о репке, молодец. Так, только взрослым понял, что у старухи из сказки про рыбку были бесконечные запросы уровня современного маркетплейса. Это вообще сейчас ты зашел с козырей. Согласен. Согласен, да. И звездочки наши сейчас сидят и слушают. Знаешь, а многие сейчас не согласны, сейчас будут шипеть. Ой, да ладно! Вот мне вот эти нравятся, знаешь. Девочки, которые говорят «ой, все», если она говорит «ой, все», ребят, значит, ты попал. То есть тут даже не надо ждать, когда она признает и скажет, она была не права. Не надо, ребят, пусть скажет «ой, все». Так, дальше. Вот Морозко, наконец-то. Морозко в детстве казался добрым, а сейчас половина сюжета выглядит как очень странный семейный эксперимент. Ну, тут, слушай, тут как с какой стороны посмотреть. Мне кажется, сказки – это древние версии жизненных инструкций просто с волшебством для убедительности. Ну да, и насказательно где-то, но не прямым текстом, так, знаешь. Ну вот у нас же тема эфир называется сегодня. Сказка в ложь, давнее намек. Ребята, давайте о погоде. Это не сказка, это предсказание, кстати. Погода.
1: В Ростове сейчас облачно, 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха составит 21 градус тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
9: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ.
10: DFM Party Time. Party Time.

А вот, знаете, вот сейчас приходит привет, вот сейчас пришел уже привет, сейчас я его озвучу. Мне просто интересно, а вот девочки, которые, ну, работают в каком-то финансовом секторе, вот девочки из бухгалтерии, из банковской сферы, допустим, да, как они, на какую сказку они реагируют? Вот мне просто интересно. Вот, как они относятся к сказке о рыбаке и рыбке, вот, о бабке, которая сначала корыто, потом дом, потом, значит, там, столбовая дворянка, а потом там дворец, вот. Как они к этому относятся, просто интересно. Здравствуйте, вот приходит сообщение такое. Здравствуйте, начало такое чувствуется, банковское начало, да, там, сказать доброе утро, допустим, там, приветики, пистолетики. Нет, здравствуйте, вот. Привет лучшим из лучших, управлению маркетинга Юго-Западного банка Сбера. Хорошего дня, да пребудет с нами сила. Все хорошо, но вот это хорошего дня. Ваш звонок очень важен, а? Вот эти все истории. Девушки, вот мне интересно, вот, ну, вам большущий привет огромный, конечно. Я понимаю, там, наверное, женский коллектив девичий, да? Мне просто интересно, какая у вас вот, вот как раз у отдела маркетинга Юго-Западного, да, филиала, мне интересно, вот какая самая любимая сказка у вас? У вас есть вот какая-то сказка любимая? Потому что мы о сказках сегодня говорим. Вот есть ли у вас какая-то, да, любимая сказка? Вот мне интересно просто, у девочек, которые занимаются финансами. Нет, ну, в принципе, женщина сама себе, по природе, сама по себе, она готова к бухгалтерии. То есть вот женщина и деньги, это, по-моему, знак равенства между ними должен стоять. Так, поехали дальше. В детстве смеялся над Наф-Нафом. А теперь понимаю, единственный взрослый человек в сказке был именно он. А, там Наф-Наф, Нуф-Нуф, Ниф-Ниф. Да, там один построил, значит. Это Наф-Наф, это, наверное, тот, кто, я вот сейчас плохо помню, три поросенка. Это Наф-Наф, это тот, кто построил из камня, да, дом, по-моему. Так, дальше. Так, дальше. Бременские музыканты сейчас выглядят как история людей, которые просто бросили все ради любимого дела. Ну, да, ради увлечения, может быть, да. Только со временем понял, что Карлсон был максимально сомнительным другом, который постоянно создавал проблемы. Слушай, ну, он был... нет, другом он был хорошим, да, мне кажется, все-таки он с малышом дружил, да. Он не создавал проблемы, он немного безобразничал, ну, баловался, балованный просто. Чего вы так на Карлсона насыпали? Вот, кстати, ребята, Татьяна пишет. Дмитрий, доброе утро. Молодец, Таня, хорошо, у нас тоже оно доброе. Сказка про царевну лягушку учит не судить людей только по внешности и первому впечатлению. Согласен. Так, в детстве хотелось скатерть самобранку, а сейчас просто, чтобы никто не трогал после работы. Вот пошли сравнения, да, о сказках. Вот ваша любимая сказка, и как вы ее понимаете, да, как вы, ну, видите какой-то смысл в известной сказке. Это тема нашего эфира. Вообще тема называется так, звучит так. Сказка ложь, да в ней намек. Мне кажется, почти все сказки учат одному. Не быть жадным, наглым и слишком самоуверенным. Ну, наверное, буду согласен с тобой, да. Это Сергей даже написал. А только сейчас понял, что Кощей Бессмертный буквально прятал свои риски по разным уровням безопасности. Слушай, ты не криптой занимаешься случайно? Знаешь, там, яйца в разные лукошко положить. Так. В детстве волк из «Ну, погоди» казался злодеем, а сейчас иногда понимаю его эмоциональное состояние. Кстати, вы знаете, вот бывает очень часто, вот опрос вел среди знакомых, бывает очень часто, ты переживаешь не за героя этого произведения, а за антигероя. Вот хочется, чтобы антигерой как-то где-то победил, чтобы он все-таки этого зайца нашел, этот волк. «Дюймовочка» — это сказка про человека, который просто пытался найти свое место среди чужих ожиданий. Ох ты, Инна! Это Инна написал. Инна сильно. Кстати, Аленка. Вот здесь такая Аленка игривая. Аленка такая с большой душой на фотографии. Вот как раз вот по самую душу фотография видно, да, на Аве. Значит, она пишет: мне всегда нравился Буратино, потому что он был живой, шумный и ошибался, как обычный человек. Да, конечно же, Буратино молодец. Вот ему как-то с Мальвиной не фартануло, вот такая. Что-то она его не поняла. Да. А сказка про Алису в «Стране чудес» сейчас ощущается как взрослый рабочий день после 3 часов сна. Каждый, видите, о своем пишет. Только взрослым понял, что в сказках очень много историй про последствия плохого выбора. Подожди-ка, ну дай-ка еще раз. Что-то я с утра... Значит, только взрослым понял, что в сказках очень много историй про последствия плохого выбора. Гениальная мысль. Гениальная! Красава! Правда, без подписи.
Вот, кстати, Ирина пишет: Винни-Пух сейчас вообще воспринимается как история о друзьях с абсолютно разными характеристиками, проблемами и увлечениями. Ну, отчасти да, но сказка... Слушай, вот наш Винни-Пух, он знаешь, как он такой, он оптимистичный вообще, этот Винни-Пух наш, да? Вот этот желтушный, этот болезнью Боткина болеющий, вот этот желтый Винни-Пух и там непонятные какие-то еще герои, они вообще ни о чем-то. Наш Винни-Пух самый крутой. Во-первых, он оптимист постоянно. Даже застряв у кролика в норе, он не грустил. Ну, то есть он немного полежал, чуть-чуть отдохнул, Мишка, перегрузился и погнали. В детстве думал, что Иван дурак, просто везучий, а сейчас понимаю, он просто не боялся действовать. Вот это мысли, ребят. Поехали дальше.

Ребят, здесь вот насчет «Снежной королевы» приходит интересная мысль о сказке. «Сказка – ложь, давняя и намек. Добрым молодцам урок». Это, в принципе, тема нашего эфира сегодня. А что нужно? Ну, в принципе, особо ничего. Твоя любимая сказка, как ты ее понимаешь? И вот, допустим, в детстве ты ее услышал, а сейчас во взрослом возрасте ты понял какой-то другой смысл этого произведения. Да, твоя сказка и вот как ты понимаешь во взрослом возрасте твою любимую известную сказку, да. Ну, вот, может быть, как-то пришло осознание немножко чего-то другого. Ну, не немножко, а может быть, вообще кардинально по-другому ты понял жизнь. Вот здесь пишут о «Снежной королеве». Очень красивая сказка про холодных людей и тех, кто все равно пытается их спасти. Вы знаете, согласен с этим, да, согласен. Я почему-то провел параллель. Девочек с Патриков, да, но это уже там много уже и такого пранка, и стёба, да, но есть же такие Патрики, где мужчина дома, мой мужчина должен зарабатывать от 3 миллионов в месяц. Откуда ты такая взялась вообще? Вот просто... Тут все знают эту уже историю, да? Вот. Там они холодные. Почему вот я про Патрики сейчас забросил, про этих девочек, да? Они холодные, эти девочки. Мужчина думал, она стоит резиновая. То есть у нее бусы резиновые, губы резиновые, ресницы наклеены из лески, тонкой китайской лески черного цвета. Ну, такая вся, волосы нарощены. Ну, видно, ну, вот. И вот она, мужчина должен... Вот такие резиновые, какие-то они холодные все. Даже если он, ну, вот если у него есть 3 в месяц он зарабатывает, он там должен... что-то еще отдавать, там еще что-то. Ну, просто ну, холодные они какие-то эти. То есть они такие вот, ну, холодные. Как «Снежная королева», да. Так, мне кажется, сказки нужны были не только детям, но и взрослым, чтобы проще объясняли жизненные ситуации. Ну, хорошо, да. Но взрослые сказки – это отдельная история уже, там, о Белоснежке, да, есть. Но это не о том. Значит, после 30 начинаешь понимать, что золотая рыбка – это не чудо, а источник бесконечных хотелок. Да, вы что? Это Вика написала. Вика, ты сейчас так сама думаешь или написала, чтобы, вау, казаться круче, чем твои подружки, которые рядом с тобой сидят в бьюти-студии вашей? Так, конек-горбунок. О, вот ничего себе, конек-горбунок. Сказка про то, что должен... сказка про то, что даже самый странный союзник может оказаться самым надежным. Ну, в принципе, да, если вспомнить конька-горбунка, да. Вот, да, можно, да. Согласен, спасибо большое за вашу мысль. Так, дальше. Только сейчас понял, насколько жизненна сказка про мальчика, который кричал «Волки, волки». Вот, вот здесь вот, знаете, тут эта сказка вот «Волки, волки», да, когда он выбегал, волки, они прибегали, прибегали, а потом, когда реально пришли волки, они не выбежали. Это, знаете, о чем еще? Это о правде. Вот, мне кажется, не надо лгать и врать. А мы же врем по мелочи и по-крупному, всегда врем практически. Вот почему девочка не приходит на свидание, вот к вечерам договорились встретиться с парнем, да? Почему она не приходит на свидание такой, как она только что проснулась и почистила зубы? Почему вы не приходите? Это тоже обман. Так, дальше. Вот тоже. В детстве жалко было волка из «Волк и 7 козлят». А сейчас больше жалко маму-козу. Ну да, там 7 козлят у мамы. Это, конечно, тяжело. Так, «Спящая красавица». Вот вам, ребята, еще одна мысль, да? Значит, «Спящая красавица» в современном мире выглядела бы как человек, который просто выключил телефон и исчез на годы. Как романтично это звучит. Мне кажется, сказки – это психологические... психологини появились. А у меня есть одна знакомая психологиня. Сейчас она слушает, наверное, да. Мне кажется, сказки – это психологические тренинги древности. Только с печкой, лесом и волшебством. Да. А еще, может быть, с волшебным волшебством. Так, да? В детстве Баба-Яга казалась злой. А сейчас, иногда понимаю, человек просто хотел жить спокойно в лесу. Слушай, ну да, но тут, вы знаете, как вот... Вот смотрите, это в каких-то сказках, я не помню, в какой, да, когда он идет по лесу, на опушке, значит, нарывается на избушку, так, согласны? Там Баба-Яга, короче, она его встречает, то есть молодца, да, встречает она Баба-Яга. И говорит, я тебя сейчас, Ваня, съем. Он говорит, подожди, говорит, ты что меня нахлобучиваешь, бабка? Я иду с работы, лесом шел. Вот, сначала что сделай? Девочки, это для вас вот смысл такой, смотри. Сначала что сделай? Первое, значит, баньку, значит, мне натопи.
бельишко мое простерни. Значит, накорми меня, правильно? Напои меня, дай я посплю, а потом все остальное. То есть, а я тебя сейчас съем, вот. Ну, то есть, стандартная такая схема, да? Нет, солнышко мое, тихонечко, пришел твой, значит, накорми его, послушай, что там на работе. Бельишко стирани, все, может, напои, может, что-то налей ему кваса какого-то прокисшего, да? Пусть отдохнет, поспит, а потом ты уже будешь его есть. Вот в этой сказке, мне кажется, вот постоянно он пришел, нас сразу с порога нахлобучивает. Вы зачем это делаете? Вот, кстати, интересная мысль тоже насчет гадкого утенка. Гадкий утенок, наверное, самая взрослая сказка про принятие себя и поиск своих людей. Тут тоже... Па-ба-па-па-ба! Поехали, ребята, дальше. Поехали.

0: Даже Ёлька поет смеяться над собой. Проще, ребят, не надо нахлобучивать лишнего, да, вот честно. И, знаете, как вот, есть проблемы, которые, ну, реально решаются намного проще, они даже это не проблема, тебе кажется, что проблема. А когда вот ты проще смотришь на ситуацию, понимаешь, что, ну, конечно, все это легкая клоунада, и не надо обращать на это внимание. Так, ребята, ну что, еще по вашим сказкам, сегодня прям сказки, ну, прям залетели, да. Вот, кстати, привет. Понял, когда у репки стало 22 корешка, то из семьи нужно уволить жучку и внучку, написал человек. Ну, вот это твои мысли, Анатолий. Анатоль это был. Так, дальше. Курочка ряба. Вот, кстати, интересная мысль у... Так, это кто? Оксана, да. Значит, Оксана вот решила о курочке рябе вспомнить. Курочка ряба это вообще философская история о том, что люди сами не знают, чего хотят. Да. Абсолютно тебя поддерживаю. Кстати, мысль очень хорошая. Мне нравится сказка про цветик-семицветик, потому что она про доброту без выгоды. Вообще, вот вы знаете, вот, ну, мечтали, наверное, да, было такое, чтобы была либо волшебная палочка, либо хотя бы, как говорят, есть вот, знаете, взрослая поговорка на худой конец совершенно по-другому воспринимается, да? Ну, если не волшебная палочка, то хотя бы на худой конец светик-семицветик. Хорошая сказка, вот мечтал, конечно, чтобы найти, там, лети-лети лепесток, там, через запад на восток и так далее. И так. Вот прям хотелось найти этот семицветик, но где-нигде. А вот, кстати, насчет Чиполлино, давно, вообще, не что давно, вообще не было сообщений. Чиполлино сейчас воспринимается как очень тонкая социальная сатира, которую в детстве вообще не замечал. Согласен, Чиполлино очень взрослая сказка, кстати. Если сложно ее прочитать, ну, можно посмотреть мульт. Ну, там и так все понятно. Вот насчет Незнайки еще. Вы знаете, вот все-таки Незнайка на Луне. Вот смотрите, давайте сейчас вот, смотрите внимательно, Носов, да? Незнайка. Незнайка. Незнайка, да? Двоечник. На Луне! Вот. И там был вот Знайка, который такой, он все знает. Знаете, вот, вот есть и в коллективе такой же всегда человек такой, знаете, такой. Он даже, может быть, уже и коррекцию зрения сделали. Или в линзах контактных, не в очках такой. Знаете, такой Знайка, который все знает. Вот, на все у него есть ответ. Правильные ответы это или неправильные, неважно, но вот, вот он такой вот все знающий. Вот сейчас вот вы сидите, допустим, в коллективе, есть же у вас человек, который типа, ну, такой самый умный вообще. Либо среди ребят, знаете, такой самый тертый такой, знаете, такой брутальный. Да знаю, было это в 90-х. Ставили утюг на живот. Вот, есть такие люди. Так, дальше. Ну, тоже хорошо, интересно. Насчет Карлсона не может, как никто не может оставить Карлсона. В детстве хотелось жить как Карлсон, а сейчас больше хочется жить как квартира у малыша. «Русалочка» — очень грустная история про жертвы ради любви и потерю себя, написала Настя. Ребята, теперь о погоде.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас облачно, 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха составит 21 градус тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь с врачом.

0: Но мы в нашей стране слышим этот трек только «Мальчик хочет в Тамбов». Городу Тамбов повезло, да, появился трек. Но невозможно что-то другое. Понятно, что они поют «тики-тики-тики-так». То есть там, ну, они «чики» так поют. Вообще пишется «тики-тики-тики-так». Три раза «тики». В общем, да. А так вообще в Тамбов, конечно, мальчик хочет. И тут он приехал в Тамбов. Добрый вечер. Хорошее начало, Света. Спасибо большое. Света пишет: добрый вечер, Светик. У тебя тоже вечер. Ну, ты знаешь, был вот еще кто-то у нас. Я не могу сейчас найти, сейчас листаю. Кто-то тоже написал: добрый вечер. А вы не вместе были, случайно? О, ребята, во, значит, началось. Только взрослым заметил, насколько много в сказках героев, которые добиваются всего благодаря доброте. Ну, было примерно такое сообщение, но тут прям вот, знаете, прям фундаментально зашел. Молодец.
1: Молодец.
0: Маугли сейчас воспринимаю как история человека, который всю жизнь искал, где он свой. Вот это классно, да. Мне кажется, не надо вот сильно искать, где я свой буду, да. То есть надо, ну, быть самим собой и искать, где я буду свой. Ну, тоже, ну, ты редко будешь где-то своим. Я думаю, что это вот, если друзья с детства и проверенные временем, прошедшие какие-то испытания, вот там ты будешь своим, да. А в детстве думал, что у Кощея просто странное хобби, а сейчас понимаю, человек панически боялся все потерять. Ну да, было примерно уже насчет Кощея. Вот, кстати, тоже еще насчет Незнайки одна версия. Незнайка, приключение Незнайки, это буквально история про самоуверенного человека, который учится жить среди других. Слушай, ну самоуверенность — это неплохо, мне кажется. Это, ну, неплохо. Да. Да. А мне всегда нравилось, что в сказках добро побеждает не силой, а характером и терпением. Так, дальше. Ну, тут Пиноккио. Слушай, ну, у нас Буратино. Мы уже говорили, а Буратино, там ошибки. Ну, примерно такое сообщение. Вот тоже хорошо. Значит, насчет Колобка. Редко сегодня мы вспоминали Колобка. Пишет кто? Ксения. Мне кажется, Колобок был первым блогером. Ушел от всех, поверил в популярность и плохо закончил. О! Так, хорошо. Кстати, насчет Белоснежки вот тоже интересная мысль есть. Белоснежка сейчас выглядит как история о зависти, конкуренции и токсичном сравнении себя с другими. Ну, сильно. Так, «Доктор Айболит» — сказка про человека, который просто очень любил свою работу и людей. Вот тут прав. Та-та-та-та-та-ра-па-па. Правильно, согласен. В детстве не замечал, сколько в сказках разговоров про выбор и ответственность за этот выбор. «Летучий корабль» — отличная сказка про мечтателей, которым никто не верил до последнего. «Маша и медведь» сейчас воспринимается как история очень уставшего взрослого человека и гиперактивного ребенка. Ну или, знаете, когда разница, допустим, в возрасте, как... Сейчас у известного нашего исполнителя было с девочкой, знаете, да? Ну, когда разница лет 50 в возрасте, может такое тоже, в принципе, проскакивать, как в сказке «Маша и медведь». Ну, может, неправильное сравнение. «Старик Хоттабыч» — сказка о том, что даже магия не всегда понимает современную жизнь. Написала Настя. Настя, это прям жирная точка сегодня. Ребята, в общем, спасибо большое за вашу поддержку. Написали: «Дима, давай еще час поговорим о сказках». Ну, уже все, ребят, надо перекусить. Пообедаем, а в 16:00 вернемся и закроем рабочий день.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Radio DFM.

0: Компания, всем огромный привет, вы слушаете Radio DFM, Комарок, Unks и Loud Luxury у нас ожидается впереди. Да, без музыки мы не представляем своей жизни, и хорошо вот если любимый человек, ваша вторая половинка вас тоже в этом деле поддерживает. А ведь есть такие пары, которые прям сошлись благодаря музыкальным предпочтениям, но иногда бывает совершенно наоборот, такое, когда вкусы не совпадают, но любят они так друг друга, что словами просто не описать. Вот, между прочим, тут недавно было проведено исследование, и как оказалось, женщины, 60% женщин больше всего обращают внимание на приятный тембр и грамотную речь, когда знакомиться с мужчинами. Вот это именно их цепляет. Ну, давайте выясним, так ли оно на самом деле. Что цепляет вас? Что зацепило именно вас в партнере? Что понравилось больше всего, когда вы первый раз его или ее увидели? Все принимается в нашем Макси. 965-115-51-15. 965-115-51-15. Можете отправить текст, либо записать короткое голосовое и ответить на этот вопрос. Только давайте честно.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: Я режиссер Александр Шигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
7: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
6: Вам понравится? Категория 6+.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: принципе, не прилетело. Вы отвечаете на вопрос. Напомню, как вопрос звучит. Что вас зацепило в партнере? Что понравилось больше всего, когда вы только-только познакомились? Все принимается в Максе. 965-115-51-15. Принимаются текст, либо короткие голосовые. Вот, пожалуйста, когда она сказала, что она работает стоматологом, она мне сразу понравилась, признается Леонид. Ну, зато какая экономия. Лечение зубов, мне кажется, не вопрос. У Леонида точно. Парфюм, его сильные руки, мои руки на фоне его выглядели как кукольные. Это куколка Света и такие маленькие ручки. Его голос по утрам сонный, хриплый, готовый это слушать бесконечно долго. От Леры такое признание. Я не могу понять, Лера, это когда ты толком не проснулся, не прокашлялся, пытаешься что-то сказать, тебе вот такое нравится? Ну хорошо, будем иметь в виду. И голосовое сообщение Одинар давайте послушаем, тут тоже интересная история.
1: Всем привет. Мне понравился его тембр и его французская картавость. Он подошел ко мне и сказал: «Привет, красавица, провожу». Нам было по пути, мы шли на стоянку авто. Вот уже второй год вместе.
0: Угу, прекрасно. Вот такая вот настоящая история любви.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас облачно, 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха составит 21 градус тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Группа Z.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилда от Украины 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Работа под названием «Stressed Out». С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого рабочего дня. Привет-привет, если только что к нам присоединились. Ну, слушайте, если присоединились только что, вы прям сделали это вовремя. Потому что впереди у нас квиз. Любимая игрушка, где вы прям показываете все, на что способны. И я думаю, что сегодня тоже стоит этим заняться. Звоните прямо сейчас 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Будете отвечать на мои вопросы. А потом мы, собственно, вместе с вами почитаем количество правильных ответов. Кстати, самый лучший результат к этой минуте у Дениса. 6 правильных ответов. Денис Барнаул. Звоните 8495-956-1012. Будьте сегодня первым. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
12: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
15: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
17: Я буду вести расследование.
15: В кинотеатрах с 14 мая. 18+. Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ». В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
19: Up the next.
15: А дальше тусовка.
19: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Мария, жизнерадостная. Ее, между прочим, переполняет желание принять участие в квизе. И сегодня она уже, знаете, прям окончательно устроила вот эту подготовку к лету. Мыла окна. Мария, привет. Доброго дня желаю тебе.
1: Привет, Тимурчик. Привет.
0: Ты прям какая-то бодрая после вот этого вот процесса, который называется мытье окон. Обычно там вообще просто, знаешь, потом люди берут на диванчик, так наблюдают. Ну, хорошо. А вон там еще пятнышко осталось. Нужно завтра будет домыть. У тебя все идеально, я так понимаю, да?
1: Ну, пятнышки тоже присутствуют.
0: Ну, нормально. Ты к этому нормально относишься?
1: Да, спокойно.
0: Ну и все. Ну и прекрасно. Так, Мария, сейчас мы будем отвечать на вопросы в квизе. Потом мы почитаем количество правильных ответов. И в конце недели, точнее уже завтра, в пятницу, будем подводить итоги и выбирать лучшего. Лучший у нас пока Денис. У него 6 правильных ответов. Денис из Барнаула. А вот сколько правильных ответов будет у тебя, сейчас узнаем. Мария, я тебе желаю удачи. А ну-ка, соберись. Раз, два, три. Собралась?
1: Да.
0: В таком случае твоя минута начинается прямо сейчас. Поехали. 14 мая сегодня была изобретена электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Как называется эта машина?
1: Посудомойка.
0: Да, это правильный ответ. День булочки бриоши отмечается сегодня. В какой стране была придумана эта самая булочка? Как ты думаешь?
1: Франция.
0: Франция, ты не ошиблась. Какое кондитерское изделие получило свое название от французского слова «расти»? Оно имеет форму полумесяца.
1: Не знаю.
0: Это круассан. День рождения отмечает нидерландский диджей-продюсер. А вот кто именно, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Кто это был?
1: А вот на языке крутится, не скажу.
0: Мартин Гаррикс. Это был кусочек трека Animals. Как думаешь, сколько лет ему было, как Мартину Гарриксу, когда он записал этот сингл? 17 или 20?
1: 20.
0: Нет, правильный ответ 17. Международный день чихуахуа отмечается в этот четверг. Правда, что у черепа у этих собак, эта порода, имеет форму яблока? Да или нет?
1: Да.
0: Ты прям знаешь, действительно проверяла? Это действительно правильный ответ. Молодец! Так, дорогие друзья, подводим итоги и считаем количество правильных ответов. Я не могу понять, а что ты так долго думал по поводу посудомоечной машины? Ну, первый вопрос, он обычно у нас легкий, чтобы так размяться. Ты думаешь, я бы тебя стал сразу заваливать? Нет, я не настолько. Я, конечно, злой, иногда бываю жестоким, но не настолько. Посудомоечная машина принята, Франция принята, круассан почему-то мы не назвали, хотя он тоже вертелся на языке, особенно если представить круассан, там такое вертится, просто чай, кофе и все такое, ах! Мартин Гаррикс, вы не угадали, 17 лет уже мимо. И чихуахуа. Вот здесь ты попал. Получается, 3 правильных ответа из 6 возможных. Да, не смогла ты опередить Дениса. И Денис такой из Барнаула сейчас такой довольный. Смотрит на свои окна, а хочется верить, что они у него грязные. Ну, хоть, Мария, в чем-то ты лучше, понимаешь? У тебя-то все, чистота уже, красота. К лету готова практически, девушка. Мария, квиз состоялся лично для тебя. Мои поздравления. И без подарка я тебя не опускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления еще раз.
1: Спасибо.
0: Ну и давай, можно открыть окошко и на счет три, чтобы весь родной город Истра сейчас взбодрить как следует. Слово «квиз» как можно позитивнее, как можно громче. Раз, два, три. Мария!
1: Квиз!
0: Отлично! Радио ДФМ.

0: умеют пошуметь эти парни Imagine Dragons здесь на Radio DFM Wherever It Takes. Послушали их работу. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Оставляю вас в компанию уже Артема Скорбогатова. Он скоро появится здесь, поэтому не пропустите. Счастливо, пока. Включайте тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас облачно, 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха составит 21 градус тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
12: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка.
15: Категория 16+.
16: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Хафло, Бодлайн, только что в эфире Радио ДФМ, а у нас с вами что ни день, то в Китае что-то да происходит. На сей раз в Поднебесной представили первого в мире пилотируемого робота-трансформера. Он, значит, в два раза выше человека, может передвигаться на двух ногах и на четвереньках, а также менять вертикальное положение на горизонтальное, привычное для нас. Возле телевизора. Кроме того, внутри него имеется кабина для пилота, который по задумке должен им управлять.
1: Бог помощь!
0: Ну а вам в помощь хочется пожелать удачи, дорогие друзья, потому что она точно пригодится вам в игрушке Fake News. Не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и сразу же дозванивайтесь в студию, ведь на кону наш фирменный мерч. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, желаю вам легкого рабочего дня. Много не работайте, и мало тоже.
2: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
2: Потому что

0: В Госдуме предложили штрафовать россиян за пессимизм.
1: Ну, давай, думаю, правда.
0: В Петербурге разработали корм для сельскохозяйственных животных из личинок африканских мух.
1: Ну, животные что могут, что хотят, что едят, давай, да, тоже.
0: Тоже правда. Окей, в Будапеште открыли Макдональдс, который по ночам превращается в ночной клуб.
1: Подпольный какой-нибудь, давай тоже, да.
0: А, ну тогда аплодисменты. Тогда с победой, Леша. Хорош. Был момент, где ты промахнулся. Давай разберемся, где. В Госдуме предложили штрафовать россиян за пессимизм. Это неправда. Правда тот факт, что в Питере разработали корм для сельскохозяйственных животных из личинок африканских мух. А почему из личинок африканских? Ну и да, в Будапеште открыли Макдональдс, который по ночам превращается в ночной клуб. Боюсь себе представить, что там происходит. Леш, мы тебя поздравляем.
1: Да.
0: Забирай наш фирменный мерч и передавай приветы. Срочно.
1: Ну, привет, хочу передать тебе, огромный тебе, Артем, привет. Давно не слышались, не виделись, я тебя, кстати, вижу. Потом еще всему городу Ярославлю, всей Москве, и огромный привет другу Олегу.
0: Он не телепат, чтобы вы понимали. У нас просто идет прямая видеотрансляция. Да, вскоре я обязательно вернусь, потому что мне будет что вам рассказать. А именно о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова, 5. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
3: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
4: Пурга!
3: Пурген! Перец!
4: Пиндел!
3: Перец!
4: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18.00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
19: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
1: Роман Курцин, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
20: Я буду вести расследование.
1: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
0: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.
0: DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, настало время поговорить о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, рассказываю. В 1835 году свет увидела сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина, благодаря которой в народе стала популярна поговорка «Остаться у разбитого корыта», а в 1900-м в Париже открылись вторые летние Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.
1: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Знаете ли, созидательный труд, он всегда прекрасен, потому что облагораживает человека. Видимо, из этих вот соображений исходили власти города, когда решили перестроить Московский кинотеатр «Октябрь». Вернее, даже не перестроить, а, судя по рендерам, достроить и поверх здания водрузить огромную такую стекляшку, похожую то ли на киберпанк-башню, то ли на гигантскую корону. Ну, а что это будет?
1: Поживем, увидим.
0: Совершенно верно. А я тем временем хочу увидеть ваши звонки. Чуть позже по моей команде первыми, пожалуйста, дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости, получайте в свое пользование фирменный мерч от Радио DFM. Всем еще раз привет, и здесь Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляю, кстати, небольшой перерыв.
2: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Фаина, Фаина, эх, прямо сейчас мне до тебя, Фаина, Фаина. Фаина, здравствуйте.
1: Добрый вечер. У нас вечер.
0: А где? Простите, вечер у вас?
1: Ну, в Барнауле.
0: В Барнауле вечер и весна, наверное, да, бьет всеми возможными ключами.
1: Да, с наростом.
0: Простите, с наростом?
1: Морозец.
0: А какой морозец? Вы серьезно сейчас?
1: Да.
0: У вас реально минус?
1: Ну, сейчас нет, но утром лед лежит.
0: Ёк-макарёк, что ты будешь делать? Давайте, я не знаю, вас попробую осчастливить, обрадовать. У нас вот в центральной части, слава богу, сейчас плюс 20. Мы очень надеемся, что и до вас в ближайшее время весна доберется, Фаина.
1: Да, мы очень за вас рады, но нет всего сердца.
0: Давайте, вот делимся весной. Вот, пусть хотя бы в душе будет весна. Ладно, Фаина, что было дальше? Давайте поиграем, тем более, что на кону у нас фирменный мерч от радио DFM. Что было дальше? Я озвучиваю начало новости. Хочу подчеркнуть, самый нереальный реальный. А вы, если отгадаете правильный вариант концовочки, получаете...

0: Думаете, тусил, да?
1: Я ничего не думаю.
0: Конечно, вы же знаете ответ. Но я думаю, операции. Пусть будет, наверное, да.
1: Житель Китая взял отпуск и устроил себе, Фаина, операционный марафон. За все 5 дней. Да, он 5 раз лег на операцию, чтобы привести тело и дух в порядок. Знаете, как обычно бывает? Видимо, дотянул, что называется, а потом, когда осознал, то понял.
2: Ёкарный бабай, надо что-то делать.
1: Это победа, Фаина!
0: Спасибо!
1: Вы, знаете ли, все грамотно раскидали по полочкам и в прямом смысле одерживаете победу. Именно так. Фирменный приз теперь у вас в кармане. И 10 секунд на привет, пожалуйста.
0: А я хочу привет передать своему ребенку в садике, за которым мы очень сильно опаздываем. Надеюсь, она там нас дождется. А мы искупим свою вину киндером-сюрпризом.
1: О, это обязательно. И, пожалуйста, сильно там не торопитесь в этот ваш там барнаульский весенний гололед. Мы ж переживаем.
3: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
20: Я буду вести расследование.
19: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
21: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
22: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
21: Категория 6+.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка
23: on DFM.
24: Потому что

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же такого сегодня можно отметить. Отметить сегодня можно день просмотра любимых комедий, ну или же день танца маленьких утят. И устроить с домашними утиную дискотеку, ведь...
1: На шагающих утят быть похожими не хотят.
2: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей-ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Слышишь этот ритм?
5: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин. И специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Роберт Майлз Children почтил нас своим вниманием на радио DFM. Ну а что до детского оккультуривания, то на прилавках книжных магазинов появилась книга «Смешарики», цитаты которой мы случайно выучили наизусть. Она точно понравится и детям, и взрослым, так как в ней собраны лучшие и самые смешные высказывания персонажей на разные темы. От смысла жизни до на случай важных переговоров. Ну а занятно же, согласитесь. По этой причине предлагаю, собственно, протянуть образовательную ниточку дальше и протестировать ваши знания по русскому языку в игрушке «Слово дня». Отгадайте правильное ударение в слове, получите звание «Грамотей четверга». И, конечно же, наш фирменный мерч. Осталось только не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем пламенный привет! Меня зовут Артем Скоробогатый, а это коротенькое, но все-таки...
1: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: в прямом эфире радио DFM. Грамоте Александр. Ему, собственно говоря, аплодисменты. Александр, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: Ну что, вспомните, что было по русскому языку.
1: Четверочка была.
0: Была, твердая, нормально. А не всплыла со временем, так и осталась, да, твердой?
1: Да, ну, можно будет наверстать упущенное, если что-то не так.
0: Я понял. Соберитесь тогда, пожалуйста, с мыслями, потому что самое время подтвердить эту самую твердую четверку по русскому языку, получить звание грамотея, а вместе с этим и выиграть наш фирменный мерч от Радио DFM. Чего надо делать? Слово дня у меня для вас готов уже новостной заголовок, внутри которого предательский для вас или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, Александр, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Как вы считаете, по силам или нет?
1: Да попробуем, конечно, почему бы нет?
0: Надеюсь, удача будет на вашей стороне. Внимание! Эксперт Александр рассказали садоводам, какие такие препараты эффективны против гусениц разных возрастов или возрастов. А вот теперь выбирайте.
1: Так, возрастов... Да, наверное, на первый слог, на О, возрастов.
0: Не-не-не, первый слог это возрастов, а последний возрастов. А вот теперь надо определиться.
1: Возрастов, возрастов, но.
0: Да ладно, ну тогда с победой!
1: Отлично!
0: Тогда с победой! Знаете ли, могу сказать честно, я, если бы не думал, то выбрал бы возрастов. Вот почему-то как-то оно на слуху, ближе, больше, а вы взяли и просто перевернули игру. Возрастов, совершенно верно, Александр. Ударение
1: спасибо.
0: В данном слове всегда падает только на первый слог. По-ентому правильно говорить еще раз, как?
1: Возрастов.
0: Да. Это твердая четверка по русскому языку. Абсолютная и непререкаемая.

0: Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11 18+.
2: Группа Z.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
4: Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
1: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
19: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
8: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
19: Категория 6+.
3: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
4: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
14: Я буду вести расследование.
4: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
10: Up the next.
4: А дальше тусовка.
10: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: Время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: О том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в эту субботу, 16 мая, в Москве пройдет ночь в музее, на которой посетители смогут изучить экспонаты с помощью нейросети. Алиса AI расскажет неожиданные факты о них, обратит внимание на уникальные детали, чтобы никто ничего не упустил, ну и ответит на все возникающие вопросы. Кроме того, в некоторых залах, например, в музее Москвы и музее имени Пушкина, будут работать необычные фотозоны, где нейросеть будет оживлять снимки в стилистике экспонатов. К примеру, превращать человека в античную скульптуру.
2: Да ладно?
0: Да, такие дела, Лень Таркач. На этом, собственно, на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове-на-Дону облачно и 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха составит около 17 градусов тепла. Возможен дождь, ветер северный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок, 67А, 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Родные, всем привет. Это ZFM Ростов. Программа называется Party Time. Время вечеринки. Вот, наступило оно уже прямо сейчас. Это, конечно, Ростов-на-Дону. Да, любимый город. Заканчивается четвертый день рабочей недели. Как бы, ну, он календарно четвертый, а так он третий. То есть, понедельник мы отдыхали, вторник был как понедельник, но вот сегодня в четверг состояние уже такое, как будто бы переработались. Это судя по вашим сообщениям. Сейчас вот буквально заезжал в автомоечный комплекс, да, и там, ну, значит, пока моют машину, есть телек, можно посмотреть какие-то, ну, старые приколы или там что-то, ну, там что-то вещает. В общем, есть известное шоу телевизионное, да, и, значит, там актер один говорит: «Слудель! Слудель! Есть у вас слудель?» Это меня высадило слово. Видел этот скетч и давно, конечно же, да, это, ну, нерекламируемых, они уральские пельмени зовутся, да. Слудель! Слудель! Добрый вечер, любимый город! Значит, давайте так. Что у нас по средствам связи примерно работает? Значит, работает старый наш проверенный зеленый скрипучий мессенджер на цифрах 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6 – это старый мессенджер зеленый. Пишите. Не более одного сообщения за радиопередачу. Обязательно, да, друзья. Есть синий мессенджер, который тоже кое-как там что-то пытается делать, но работает, типа. Если хотите написать на новый, новый у нас пока на профилактике, поэтому без без этого, без нового, да. А еще можете, если вдруг прям захочется сильно написать, напишите в паблик ВКонтакте. У нас ВКонтакте, в нашем паблике ВКонтакте, ZFM Ростов, есть специальное место, вот прям отведенная такая кнопочка сообщения. Бульк туда нажали и написали. Друзья, добрый вечер. Тему эфира еще не обозначал. Пока мы сейчас начинаем разгоняться. Звукозаписи, которые, знаете как, и о чем-то напомнят, и удивят, потому что что-то новое, интересное, свежее появилось, и как-то внезапно, что оно так классно звучит еще. Короче говоря, хороший звук сегодня здесь. Ваши сообщения и, конечно же, весна. Весна в Ростове вот прям каждый день, ну, он особенный каждый день. И, конечно же, это птицы, да. Это запахи. Это вот запахи деревьев. Фруктовые деревья отцвели. Цветет вишенка. Где-то каштаны. В общем, ну, погода вот прям огонь. Прям вот супер. Вот. А тему эфира будем обсуждать чуть позже. Ну, расскажу, озвучу, что за тема эфира. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане. Добрый вечер, россияне. Добрый вечер, ростовчане. Мы начинаем. Погнали!

Ребят, ну, тема сегодня у нас, знаете, какая будет? Такая близкая всем, да? Там, может, со сказками сегодня с утра было сложнее, но сказок было очень много. Любимых, да, и двойного смысла сказки. Не только смысл, который понимает ребенок, но и для взрослых сказка. Но все, про сказки поговорили, проехали. Сегодня предлагаю вот что обсудить с вами. Значит, у каждого есть какая-то своя привычка, да? Ну, кто-то, знаете, кто-то там, допустим, вот у меня есть друг, он не может есть хлеб без соли. Вот, то есть он берет хлеб, соль, ну, там, борщ, там, я не знаю, там, мясо. Но обязательно он должен посолить сверху хлеб, и он причем берет хлеб бородинской. Знаете, как у меня бабушка говорила? Бородинской. Не бородинский, да? А бородинской. Вот как-то так говорили. Это старые работники радио и телевидения так говорили в прошлом веке. Вот, значит, смотрите. Сегодня предлагаю вот какую тему обсудить, покошмарить. Это есть у каждого. Итак, внимание, тема эфира. Какая ваша самая странная привычка, о которой никто не знает? Вот какая ваша самая странная привычка, о которой никто не знает? И, в принципе, ну, можно инкогнито, знаете, писать. Пишите в любые наши мессенджеры, куда получится, туда и пишите. А вот еще сегодня была удивлена Анастасия темой о сказках, и она сказала, что самое печальное, но, с другой стороны, поучительная сказка – это «Красная шапочка». Это она прислала в 2 часа дня, после, через 2 часа, как наша программа завершилась. Да. Друзья, в общем, короче говоря, итак, тема эфира. Продолжите, пожалуйста. Ну, не продолжите фразу, да. А вот какая самая странная привычка, о которой никто не знает? Ваша привычка, да, какая? Может быть, знаете, написать, что это не вы, а один мой знакомый. Там, у одного моего знакомого есть такая вот странная привычка, о которой никто не знает, и описывайте привычку. Кстати, вот уже первое сообщение есть. Я иногда ставлю будильник на 10 минут раньше только для того, чтобы почувствовать счастье от мысли «можно еще полежать». Светлана. Молодец, Светлана. О, поехали! Ребят, такое впечатление, что вы телефоны держали наготове. Так, перед тем, как уйти из дома, я обязательно 2 раза говорю коту, ну все, ты за главного. Иначе весь день нахожусь в тревоге на работе. Еще одно сообщение. Я не могу смотреть фильм, если не прочитал заранее, чем он закончится. Нервы уже не те. То есть, короче говоря, ты приходишь, а если премьера и негде почитать? Ну, если не премьера, понятно, да? А если премьера? То есть ты приходишь в кино, ага, так, начало фильма, быстренько индексишь в интернетике так примерно, чем заканчивается фильм, потом смотришь. Ну, понятно. Так, давайте я фанфарки включим за это, да. За правду. Вот классная... Во, кла, понеслось. Когда дома никого нет, я комментирую свои действия как спортивный комментатор. Особенно, когда готовлю еду. Это Ирина. Я всегда нюхаю чистое постельное белье перед тем, как застелить кровать. Это уже какой-то ритуал счастья, написала она. Интересно. Так, зеленые. Зеленый мессенджер проснулся. Я всегда, когда вижу черную кошку, про себя говорю: соль тебе в глаза. Ты главное вслух не скажи. Человеком идешь, ты говоришь: соль тебе в глаза. Так, вот тоже интересно. Значит, 3 раза дую на ключ зажигания перед тем, как завести машину. Максик, ну и она, по идее, так сразу дрынь, да, и завелась, и поехали. Дальше. Я разогреваю сковородку всегда перед тем, как поджарить семечки. Ну, слушай, тут, ну, как бы сложно, наверное, это правильный способ. Так, хорошо. Вот странная привычка, о которой никто не знает. Я разговариваю с навигатором и иногда спорю с ним. Так эмоционально, будто это реально есть человек, он может даже и обидеться. Слушай, ну я так думаю, с навигаторами многие тоже разговаривают, когда, знаете, маршрут перестроен, ты только ехал. И она тебе голосом, и он тебе голосом Алисы, этот навигатор говорит: да, маршрут перестроен, а ты понимаешь, что ты попал вообще не туда. Так, моя такая привычка, о которой никто не знает, вот какая. Не могу лечь спать, пока не проверю холодильник. Даже если вообще есть не хочу, должен открыть, посмотреть, что-нибудь взять и лечь спать. Вот тоже хорошая привычка, ну не знаю так. Я иногда специально иду домой другой дорогой, чтобы почувствовать себя главным героем фильма. В общем, ребят, тема сегодня у нас такая близкая для каждого. Внимание, тема эфира. Какая ваша самая странная привычка, о которой никто не знает? Ну, можете поделиться. Поехали дальше.

Так, ребята, ну поехали. В общем, тема эфира. Какая самая, ну, какая ваша самая странная привычка есть у вас, да, о которой никто не знает? Тут самое же главное, еще никто не знает. Так, были холодильники. Вот тоже интересно. Значит, интересно. Я ем картошку фри строго от самой маленькой к самой большой. Не спрашивайте, почему. Да мы не спрашиваем. Слушай, ну, это знаешь как? От самой маленькой к большой. То есть ты начинаешь с маленькой и так ешь-ешь и думаешь, ну нормально, а у меня еще большие впереди. Ну, понятно, да. Потому что когда большие съел, остались мелкие, как-то грустно, да, понятно. Так, дальше. Значит, иногда ночью вспоминаю неловкий момент десятилетней давности и физически морщусь в темноте. Так, я проверяю будильник раз пять перед сном, хотя знаю, что он все равно прозвенит, но все равно проверяю. Вот это интересно, кстати. Так, когда жду микроволновку, обязательно стою и смотрю на таймер как охранник. Слушай, и вот как правило, вот вы не замечали, друзья, может быть, это только у меня так, вот когда ты смотришь, концентрируешься на цифрах на обратном отсчете, микроволновки там осталось, да, либо светофор, вот стоишь, есть длинные светофоры для пешеходов, светофоры, там нужно стоять 75 секунд, да, и вот такое впечатление, что ну, минут 20 проходит, пока ты ждешь, вот разрешающий сигнал или когда микроволновка выключится. Если музыка в наушниках идеально совпадает с погодой, я автоматически начинаю идти красиво. Катя, Катюша, а так ты идешь некрасиво. Я всегда сначала съедаю менее вкусное из еды, чтобы финальчик был счастливым, потом очень вкусно. Ну, вот это примерно с картошкой то же самое, с фри. Так, привет! Перед важным сообщением могу минут 10 ходить вокруг телефона, морально готовиться. Есть еще, знаешь, есть еще такая привычка, но, наверное, это все-таки такая привычка, ну, это не привычка. Мы сейчас живем в век информации, обильной информации. Везде мессенджеры и интернет, телевизор. Ну, в общем, везде, да, информация. И бывает у тебя настолько перегруз, что вот ты видишь, что пришло сообщение к тебе на, я не знаю, на телефон, да. И ты думаешь, вот открывать его или нет. Бывает такое, отбывший ночью приходит, в 3:20 приходит отбывший. Ты знаешь, что отбывший, видишь, что пришло сообщение от этого номера, если он у тебя уже удален из записной книжки, все равно цифры помнишь, если даже не помнишь, неважно. И вот открывать или нет. Так, когда убираю дома, обязательно представляю, что ко мне сейчас неожиданно придут гости. Вот, классно. Так, тоже еще какая привычка, о которой никто не знает. Я разговариваю с техникой, особенно с компьютером, когда он долго думает и висит. Вот, пожалуйста. Привет, Димон. Иногда специально не отвечаю сразу на сообщение, чтобы выглядеть слишком несвободным человеком. Ну, вот примерно тоже, да. Создание. У меня есть один знакомый. Вот. Он тоже работает в медийном бизнесе, ведущий вашего там мероприятия, вашей свадьбы. Он специально создает видимость такой своей плотной загрузки очень, знаешь. То есть он видит, что пришло сообщение, но он сразу старается не отвечать, но типа он занят. Вот, типа он занят. А еще он, знаешь, что делает? Он в социальных сетях, он снимает очень много материала, когда работает на каких-то мероприятиях, и потом в социальных сетях, там, в понедельник, вторник, в среду, когда нет мероприятий ни у кого, он, типа, заливает эти мероприятия и пишет: «Ой, снова на мероприятии!» А? Ну, есть такие, да. Ну, человечек есть такой. Так, дальше тоже вот интересно. Значит, смотрите. Если дома тихо, мне обязательно нужно включить фоновый шум. Сериальчик или хотя бы чайник, чтобы шумел. Я не могу просто пройти мимо кота. Обязательно надо хотя бы один раз его потрогать. Это у меня, наверное, дурная привычка. Когда захожу в отель, сразу проверяю вид из окна, даже если приехал на одну ночь. Ну, интересно так. Вот тоже дурная привычка, пишет Елизавета, редкое имя. Иногда тренирую речь в душе, как будто бы получаю премию, беру душ и представляю себя спикером и говорю спасибо большое продюсеру. Вот это хорошо. Серега пишет: я всегда проверяю карманы перед стиркой, даже если точно знаю, что там ничего нет, я все равно обязательно проверяю.
Здравствуйте, Дмитрий, какая тема? Тема у нас такая, твоя странная привычка, ну, странная твоя привычка, о которой никто не знает. Вот тут-то в чем фишка, что никто не знает об этой привычке. Понятно, здесь не видно, здесь нет ни фамилий, ни имен, то есть можно об этой привычке что-то рассказать, да, поделиться. Так, дальше. Ну, тоже неплохо, сейчас, секунду, так, секундочку. Перед тем, как заказать еду, полчаса читаю отзывы, а потом все равно беру привычное, даже если отзывы негативные. Вот это сильно. Как вы думаете, ребята, кто это написал? Виктория. Как вы думаете, цвет волос? Ну, конечно, ребята, блонди. Поехали. Поехали.

0: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс погоды завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
4: Ага, а кто за билеты будет платить?
3: Кто-кто? Пушкин!
5: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
3: Подробности на сайте большойкино.ру.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Оп! И погнали, погнали, погнали, погнали. Знаете как, в отелях, это сейчас есть не только в туристских отелях, у нас тоже это есть. Знаете, этот, это, по-моему, аквафитнес называется, как такие бабульки с кругами в воде танцуют. И, как правило, там на суше стоит девочка такая, ну, такая, 90-60-90 такая, вся зожик ППшек такая танцует. И вот под этот трек я что-то нарисовал себе такую картину. Человек вот Николай и туда написал. Коля, так, чтобы не промахнуться, что ли, написал: «Привет, сидим,

0: ждем заказ, скучно, дай огня в колонке. Так просто сделай громче, у нас так нормально все. Калек, все нормально. А, ребята, ну тут, конечно, есть откровения лютые. Итак, внимание, значит, смотрите. Вот, давайте, перед тем, как заказать... подожди, это о сауне. Ребята, это нельзя. Я понимаю, сейчас ребята многие понимают, но это нельзя, дети рядом. Так, вот тоже человек написал, знаете что? Значит, какая-то привычка странная, которую никто не знает, да? И он написал, я ставлю громкость только на нечетное число. То есть там единичка, троечка, пятерочка, семерка. То есть четные проскакивают. Понятно, слушай, ну... Это интересно. Так, дальше поехали. Что там зеленый мессенджер? О, ожили. Привет, пипл. Привет из Штатов. Ростову и Таганрогу. Слушаем, танцуем под вашу музыку. Здесь у них, где я нахожусь, находится он, я вот сейчас процитирую, в Соединенных Штатах он находится, слушает нас онлайн. Ярослав, значит, у них есть привычка, они постоянно тупят. И написал американец на связь. Здорово, Ярик, привет. Сколько у вас там? Чё там как? Сейчас что по времени и какая погода? Пришли, пожалуйста, скрин или как-то видосик там сними какой-то. Так, дальше. Я, значит, всегда дергаю ручку в двери в машине. Даже если знаю, что она 100% закрыта. Если не дерну, все равно потом подойду, проверю, иначе не усну. Вот такая есть привычка. Так, дальше. Всем привет. У моего хорошего знакомого есть привычка, когда он одевает тапочки или какую-то обувь, стучит ей о пол два раза. Смотрится это смешно. Ну, спрашивал у него, зачем ты это делаешь? Он не может ответить на этот вопрос. Он там взял, постучал кедами по ламинату и пошел дальше. Так, дальше, что еще? Ой-ой-ой, вот тут пошел разнос, конечно. Так, ребят, ну я не знаю, как это, значит, поехали. Я не люблю начинать смотреть фильм поздно вечером, потому что жалко портить ночь плохим кино. Вот такая странная привычка есть, да, у человека. Когда я еду в такси ночью, всегда представляю себя в драматической сцене из сериала. Еще такой должен звучок быть. Ту-дун-дун-ту-дун. Или из «Терминатора», либо из «Бандитского Петербурга», да? Так, дальше. А иногда перечитываю старые переписки и потом лежу, думаю, зачем я вообще это написал? Отлично! У меня тоже, ты знаешь, у меня есть, ну, переписки, понятно, есть, если кто-то там, ну, не жестко расходится, там, с бывшими есть переписки, там, смотришь, там, лет, ну, сейчас позволяют технологии сохранять переписки, да, там, какие-то, и вот смотришь, там, 10, там, 14 год, 12 лет назад, там, была переписка, и такой сидишь и думаешь, вот это да, чё я, зачем я... Зачем я написал? Так. Вот тоже хорошо. Я не могу открыть новую пачку чего-то вкусного без чая, даже если пить не хочется. То есть тебе обязательно что-то нужно открывать под чаек, что ли? То есть, а какой черный-зеленый чай должен быть? Когда дома один, могу разговаривать сам с собой разными голосами. Главное, не спалиться. Слушай, ну так сложно. А представь, ты забыл, что у тебя девушка уже дома, и ты такой с собой разными голосами. Говоришь, привет, здорово.
1: Пить будешь?
0: Да. Вот, прикинь так. Привет, Спанч Боб! И поехали. Так, если в магазине никого нет, начинаю чувствовать себя слишком свободно и странно. Вот это интересно, как, конечно, да, визуализировать. Я всегда мысленно извиняюсь перед предметом, если случайно ударился об этот предмет. То есть ты извиняешься перед кроватью, которая тебе ударила твой мизинчик на левой ноге. Это жестко. Тут тоже интересная привычка, странная, пишет Маша. Перед отпуском обязательно начинаю слушать музыку так, будто уже еду в аэропорт. Ну, тут бы и Светан Бутрек помог, дорога в аэропорт. Я не могу работать в полной тишине. Мозг сразу начинает вспоминать какие-то странные вещи из прошлой жизни. И почему-то я вспоминаю всех своих прошлых МЧА. Виктория. Викуля. А, иногда специально откладываю просмотр последней серии любимого сериала, чтобы история не заканчивалась, чтобы подождать и потом посмотреть. Ну, кстати, тоже интересная привычка такая странная. Я всегда проверяю, закрыл ли машину, потом отхожу, возвращаюсь, проверяю еще раз и багажник. Ну, было примерно такое же, да, только читал. Так, вот тоже интересно, Катерина написала, не Екатерина, а Катерина. Если дома вкусная еда, я постоянно хожу на кухню просто посмотреть на нее. Стоит она там? Еще или нет? Нормально. Party time. On DFM. Come on.

0: Ребят, вы знаете, как-то из истории DFM, Ростов-на-Дону, наша история длинная, это было много лет назад, лет 12-13, приезжала одна из этого проекта, из проекта Snap, Тия Аустин. Ее привозили в один из ростовских клубов, и вот именно тот голос, потому что у Turbo B, у ну, такого основного игрока Snap, было много вокалисток, и вот одна из них — это Тия Аустин, она приезжала в нашу студию, и вот именно Rhythm as a Dancer. Вот она живьем акапельно у нас в студии исполняла вот именно этот голос. Это было очень круто, была вечеринка. А сейчас можно сказать, клуб назывался тогда... Сейчас, секундочку, соберись. Клуб назывался... А, это было в Золоте. Клуб Золото назывался, был в Ростове, да. И как раз вот там выступала Тия Аустин. Это было реально очень и очень круто. Так, ну поехали, давайте о странных привычках. И о этих привычках никто не знает. Ну, тут, конечно, много взрослых. Давайте так вот. Аккуратно будем. Будем аккуратно. Тут вот тоже такая странная привычка есть. Когда захожу в лифт один, иногда начинаю петь, как на мини-концерте. Бывают еще такие истории, знаете, в лифтах. Лифтовые истории. Когда ты едешь снизу вверх, там, на последний этаж или на первый этаж, да. Ну, лифт может где-то посередине подхватить попутчиков. Самое главное — не дать огня. Бывает такое в лифте происходит, а потом случайно на... В середине маршрута открывается лифт и заходит красивая девушка. Вот это уже, конечно, так странно, да. Так, ну поняли о чем. Так, я не люблю, значит, ну, тоже сообщение интересное. Значит, я не люблю звонить людям и всегда надеюсь, что вопрос можно решить сообщением. А, ну то есть, короче, разговаривать не хочешь. То есть это уже, знаешь как, это уже зумерятами попахивает. Потому что зумерята, вот они, как правило, с телефоном, с разговорами им сложно. Им вот пописать вот что-то, это да. Еще потом пожаловаться на Т9, что ошибки выдает. Так, вот тоже интересно. Перед тем, как уснуть, иногда придумываю сценарии, как бы я спасал мир, если вдруг бы что-то происходило. Очень продуктивно сразу засыпаю. Хороший совет. Я не могу смотреть на человека, когда ем что-то вкусное. Не знаю почему. Постоянно отворачиваюсь. Катя написала. Когда покупаю что-то дорогое, потом еще неделю захожу посмотреть на это с уважением. То есть ты купил что-то дорогое, и ты опять заходишь в этот магазин посмотреть на это с уважением. То есть ты типа купил, у тебя это есть. Если дождь идет вечером и дома горит теплый свет, у меня автоматически улучшается настроение. Заметьте, если... Вот смотрите, внимание. Если дождь идет вечером, и дома горит теплый свет, у меня сразу автоматически улучшается настроение. Такое настроение комфортно. Так. Ну, тоже, вот правда такая, знаете, человеческая. Я всегда ем дрожжи или конфеты по цветам. То есть, есть порядок, есть спокойствие. Сначала съедаю зеленые, потом красные, потом желтые. Сильно. То есть, знаете, вот есть конфетки разноцветные, да? Ну, да, они в рекламе есть, они парой ходят, да? Вот, сначала вот по цветам ест человек. Супер. Ну, тут надо додуматься было, да. Иногда иду по пустой улице ночью, начинаю шагать под ритм музыки, как в клипе, который играет в наушниках. Я всегда, ну тоже вот интересно, значит, я всегда нюхаю кофе перед первым глотком, даже если опаздываю. Не, ну запах, конечно, важнее, да. Кофейный запах — это тот запах, который, ну, вообще сложно перепутать, да. Перед важной встречей могу менять одежду по 5 раз и в итоге надеваю первое и, как правило, опаздываю на встречу. Пожалуйста. Это Лена была. Угу. Ирина Сергеевна, подпись следующего сообщения, знаете, какое? Я не люблю отправлять голосовые сообщения. И перед записью всегда странно выпрямляюсь. И прошу, чтобы мне голосовые не присылали. Ну, так. Иногда специально тоже сообщение. Иногда специально открываю окно ночью просто послушать город. Вот Стасик написал. Когда ем семечки, обязательно делаю маленькую кучку из хороших и плохих. Подожди, а как ты определяешь хорошие семечки и плохие? То есть ты высыпаешь все семечки и откладываешь. Это хорошее, это плохое. Это как вот Золушке мачеха дала задание там отсеять горох там или еще что-то там разложить, да? Вот так. Ну это усидчивый человек должен быть, понимаешь? Так, когда никто не видит, разговариваю с растениями, как с ленивыми коллегами, и даже бывает на них ругаюсь. Прикинь, стоишь и разговариваешь с цветами. Подошел к фикусу и начинаешь ему стелить. Интересно, ребята, сейчас еще один разнос. Томас Голд здесь, поехали.
1: while your feet are stomping and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is

0: Катюша. Катюша написала. Дмитрий, прям сердечко этим треком. Ой, это вообще давно вещага не звучало. Ну, 100-500 лет. Вот что-то вспомнил тетю и понеслось. Так. Значит, вот тот человек, который слушает нас в Америке, Ярослав. Да, вот реально. Он DFM Ростов-на-Дону слушает онлайн. Значит, моросит дождь. Короче, депрессия. Значит, погода. Там, правда, там Цельсия у вас там. У вас там Цельсия или по Фаренгейту? Ну-ка, сейчас посмотрим. Не, по Цельсию. Ну, не очень у вас погода там в Америке-то, ребята, да. Значит, в общем, идет дождь, моросит 7 градусов. Слушай, ну, ты знаешь, в Ростове, Ярик, я, конечно, тебе сейчас будет грустно и больно, да. В Ростове 23-24, вот она, весна наша. Короче, все цветет. Значит, поленина, и не только поленина, каштаны цветут и белые. Вообще, короче, разнос. Просто весна в Ростове нереальная. Такая вот. Прям, ну, прям вот наша. Так, хорош с лифтом. Вот видишь, Сережа. Сережа, молодец. Сережа в зеленый мессенджер написал с лифтом. Серый, бывает же такое, Серый? Серый, было такое с лифтом? Дал-дал, ушел. Было такое? Так, поехали дальше. Самые странные привычки. Ребят, мессенджеры просто чуть-чуть попозже присылают ваше сообщение, поэтому, ну, терпение, да? Дальше. Вот это сейчас сообщение, ребят. Ну, прям вот, ну, я не знаю, это интересно. Значит, я всегда ем пиццу по кругу, начиная с самого аккуратного куска, понятно? Самого аккуратного, по кругу. Значит, когда нахожу, ну, это, слушайте, ну, это сейчас здесь, знаете, гурме, да, гурмания от Людмилы, значит, приходит такое, значит, внимание, сейчас. Когда нахожу идеально спелый авокадо без косточек, чувствую себя победителем жизни. Слушай, ну, авокадо одна косточка, как я помню. Как? Слушай, ну, авокадо без косточки найти, это значит, уже кто-то с ним поработал, понимаешь? Я не знаю, ну, я не путаю что-то? Или наоборот, не путаю? Ну, наверное, не путаю. Так, значит, тоже хорошее сообщение. Знаете, как, ну, знаете, хорошее сообщение, да? Значит, я не могу выбросить красивую коробку сразу. Вдруг пригодится лет через 14. Вот это пригодится, ребята, все и портит больше всего. Иногда специально ложусь на холодную сторону кровати, чтобы почувствовать маленькое счастье. Вот, ребята, холодная сторона подушки. Знаете, есть обратная сторона Луны, да? Вот. Но это ни о чем, когда есть, особенно летом, холодная сторона подушки. Это так кайфово. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.

0: Аленка написал. Подпись такая: Аленка, Дмитрий, с холодной стороной подушки угадали. Прям вообще просто улыбаюсь сегодня, моя ты хорошая. Аленка. Аленка, ну ладно, хорошо, ты не берешь лавандовый раф в кофейне, ты берешь латте на кокосовом, берешь или нет, моя хорошая? Ладно, поехали дальше. Так, это сейчас, мне кажется, у всех есть. Я всегда смотрю, сколько процентов осталось у телефона, даже если зарядка рядом. Ну, как бы да. Согласен, у меня такая есть тема, фаза, да. Я не люблю, когда кто-то стоит рядом, пока я готовлю, чувствую себя участником кулинарного экзамена. Если дома пахнет едой, если дома пахнет едой из детства, настроение моментально становится другим. Слушай, ну да, согласен, да, когда мама готовит, или, ну, там уже, когда, вот, допустим, ну, к сожалению, нет родителей, да, когда кто-то готовит вот по-соседски, и ты чувствуешь этот вот, это не общепитовский запах еды, вот, согласны? Даже вот есть дорогие, хорошие рестораны, ну, там все равно не пахнет так, как пахнет дома, когда кто-то жарит картошечку или мясо готовит какое-то дома, заходишь в подъезд, такой запах, думаешь, ну, тоже интересно. Иногда ночью начинаю вспоминать все странные вещи, которые говорил людям. Сон сразу отменяется, и постоянно лежу и думаю, зачем я это делал. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Это хороший самоанализ. Самое главное — делать выводы и потом эти ошибки не повторять. Мира всем, любить друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Это был вечер, это была вечеринка на DFM в Ростове-на-Дону. Ребята, а в Ростове у нас все, рабочий день закончился. Давайте погуляем, пойдем.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Объявляю тендер. Тендер на лучшую мысль, которая придет вам в голову во время следующей песни. Если мысль окажется гениальной, то давайте поделим патент пополам. Если она дурацкая, то я тут ни при чем, я просто ставил музыку. Итак, запускаем генератор случайных идей в вашей голове. А песня как стартовый пистолет на радио DFM. Стреляем классной музыкой.

0: Друзья, теперь давайте поиграем. Поиграем на нервах вашей половинки. Я искренне шучу. Поиграем с Борисом Всемогущим за подарки. Вот честно, все хотят машины, яхты. DFM, конечно, с удовольствием вам их не подарит, потому что у нас их нет. А зачем? Что может быть дороже настоящего пледа от радио DFM? Поэтому берите свои телефоны и начинайте прямо сейчас трезвонить мне. Звоните, я подарю вам за подарок. Как за подарок? За вопросы, за победу. Классный плед. Плюс 7-495-956-101-2. Начинайте.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
1: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля. Седова 5, 18+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
14: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, ребят, сегодня до нас дозвонился прекрасный Серега. Серега, ты у нас тут? Здоровайся давай.
1: Да, здорово.
0: Сергей, привет. Расскажи нам, откуда ты, чем ты занимаешься. Рассказывай давай, не бойся.
1: Короче, я живу в Люберцах, еду как раз туда. Занимаюсь я работой, установкой заборов.
0: А кем ты работаешь, Серега, расскажи мне.
1: Заборы ставлю.
0: Заборы, моя самая любимая профессия. Я всю жизнь мечтал ставить кому-то заборы. Сергей, а вот все говорят люберцы, люберцы, такое, знаешь, стереотипное мышление. Вот как тебе в Люберцах? Расскажи мне, вот что классного в Люберцах?
1: Ну, классного не могу ничего сказать.
0: Здорово, Серега Люберецкий. Если я, не дай бог, ему не подарю плед, а сегодня мы разыгрываем плед, то Серега даст мне в бубен. Сергей, ты готов? В общем-то, я говорю тебе 4 афоризма, 4 любых предложения, ты отвечаешь наоборот. Неправильно, тебе нужно ответить неправильно, не так, как нужно. Готов, Серега?
1: Готов.
0: Ясно. 3, 2, 1, и мы начинаем. Куй железо, пока...
1: Жарко.
0: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз...
1: Переплыть.
0: Переплыть. Любой зла полюбишь и... Кого полюбишь? Кого? Быстрее, быстрее, быстрее себе кошку, которая так. Кто не работает, тот...
1: Тот работает.
0: Здорово, это моя самая любимая. Я тебя, Серега, поздравляю от всего сердца. Ты выиграл самый офигенный плед на планете. Теперь давай передавай приветы, а потом не пропадай, потому что я расскажу тебе, как забрать этот плед. Давай с приветов.
1: Привет Диману, который в Красково меня сейчас ждет.
0: Где ждет?
1: В Красково меня ждет, я к нему еду.
0: Сейчас к нему тоже поеду. Давай, кому еще? Может, там жене, любовнице, кому хочешь.
1: Всем, кто меня узнал, всем люберцам, всем, всей команде DFM, всех люблю, обожаю.
0: Спасибо, мы тоже любим тебя, у нас твоя такая огромная фотография здесь висит, постоянно на нее молимся. В общем, давай, никуда не пропадай, ребята, это DFM, погнали дальше, не знаю, что тут нажимать.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
7: 310-04-05. 310-04-05.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
10: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
11: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже страдаю под Анну Асти и тоже вру, что страдаю под Анну Асти. Нифига, я не страдаю, все нормально. Всем, если честно, привет, кто, как говорится, в хорошем настроении сегодня. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Ну и, конечно же, напоминаем, что на календаре 14 мая 2026 года это четверг, день большого Будуна сегодня. Также день рождения Вазелина. Я не знаю, кто придумал отмечать этот праздник, но тем не менее 148 лет уже вот в этот день люди на год вперед скупают вазелин и, соответственно, видимо, как-то...
2: Я помню, был вазелин Норка.
1: Возможно, Попов, он и сейчас существует. Также славянский праздник Пролетие, проводы весны. Сегодня что-то рановато как-то провожать весну. Не надо торопиться. Мы еще не поели качественно вот этой всей истории начала чего-то хорошего. Так, дальше что у нас есть? День булочек. Булочки, всех вас с праздником. Еремей Запрягальник, гуленый день. Ну и, друзья, сегодня еще день борьбы с бедностью. Мы решили выяснить у вас следующее. Что для вас пахнет бедностью? Ну, вот что конкретно для вас? Вот прям запах бедности. Я могу начать.
2: Давай.
1: Значит, для меня пахнет бедностью, ну, вот понты дешевые. Вот прям дешевые. Знаешь, когда прям в лицо тебе показывают, у меня телефон, смотри какой, вот у меня часы, смотри какие, вот это все. Ну, потому что если человек, он, в общем, богатый или обеспеченный, он как-то это воспринимает как норму жизни. И, естественно, не бегает и не самоутверждается за счет тех, у кого таких часов нет или у кого телефона такого нет.
2: Ну, брелок на пальчике от дорогой машины не крутит.
1: Поскромнее надо, поскромнее. Вот я считаю, что пахнет бедностью, это вот исключительно вот эти дешевые, совершенно противные панты. Дмитрий.
2: Я считаю, что вот грязные чашки из-под чая, вообще грязная посуда, это признак прям бедности. Вот прям, вот надо начать прям с самого главного, с самого начала.
1: А сколы на тарелках?
2: Чистоты, ой, да.
1: Это вообще, вот сколы
2: вот
1: на тарелках
2: согласен,
1: пахнут
2: да.
1: бедностью.
2: Тоже.
1: Вот это тоже.
2: Туда
1: же. И еще, знаете, когда в гости приходишь, а тебе, как говорится, это, ну, вилки хватило, а ножа уже нет. То есть вот как-то, ну, это, знаете, уже тоже понты, на мой взгляд. В принципе, можно и без ножа поесть. Если сильно голодный, нечего выделаться. Вот. Да, хорошо, если дадут поесть. Вот это уже главное, на мой взгляд. Так что это я все-таки не считаю какой-то признак бедности. И не пахнет так. Ты вот как с пакетиком ходишь в магазин или отвечаешь, вам пакетик нужен, да?
2: Иногда. Смотри, какой магазин, понимаешь.
1: Парадоксально, друзья, но считается, что именно бедные люди покупают пакетики каждый раз. Нормальные люди ходят со своей авоськой, потому что это авоська у одного известного бренда стоит так дорого, что, в общем-то, как-то мы недооценивали авоськи. Вот что я вам скажу, друзья.
2: Не ценили в свое время.
1: Поэтому, может быть, стоит как-то присмотреться действительно к шоперам. Ну и прямо сейчас, друзья, мы с удовольствием, конечно, продолжим обсуждать с вами эту тему. Где?
2: Группа Радио DFM ВКонтакте. Канал есть в мессенджерах. Там представлено Радио DFM. И, конечно же, прямой номер для ваших сообщений в любой удобный мессенджер 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: А теперь тусовка.
8: DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы поговорим о том, что нас ожидает, собственно, ожидает нас следующие лунные сутки. Ну, они стартуют ночью, это будет 28-й лунный день. Сегодня у нас вовсю идет 27-й, но о нем мы уже говорили. День, в общем, неплохой, очень хорош для познания. Но все-таки лучше предупредить о следующих лунных сутках, да, которые стартуют у нас ночью. Будет у нас завтра гармоничный светлый день, все будет удаваться, любые дела, начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека в природе царит гармония, нарушать ее нельзя ни в коем случае, избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением относитесь не только к людям, но и к окружающему миру. Также в этот день лучше всего быть в приподнятом настроении, и вот если будете негативить, можете привлечь не самые хорошие вибрации в свою жизнь, потому что этот день очень тонко сонастроен с энергиями. Также это день, когда можно выйти на новый духовный уровень. По поводу любви, общения приносит пользу, поднимает настроение, не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. Стоит прислушаться к советам, если их дают ваши близкие друзья или родственники. Сегодня, собственно, завтра день будет, когда все ваши добрые дела возвращаются к вам. Ну и по поводу работы, нужно начинать любые дела и проекты смело. Решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами и прочими операциями. Самые важные дела лучше отложить на вторую половину лунного дня. Вот такие дела.
0: It's showtime. Погода!

0: On DFM. Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, начнем обсуждать с вами тему, которая сегодня звучит как?
1: Что для вас пахнет бедностью? Сегодня обсуждаем это. Напомню, что есть группа Радио ДФМ ВКонтакте, каналы в мессенджерах и прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
0: Суши за репост. Пишут, вот пахнет пепельница с бычками на кухне. Вот. Мне кажется, что курение вообще пахнет бедностью, потому что, во-первых, это портит здоровье, а здоровье — это самое ценное, что есть у нас, на мой взгляд, самое дорогое. А дальше. Еще бедностью пахнет комбо. Тупость плюс наглость. Ой, не согласна. Ой, я не согласна как. Я вот здесь могу с вами поспорить. Сколько я наблюдала умных, даже гениальных людей, но скромных, которые как раз вот концы с концами еле-еле сводят. И сколько я видела наглющих, тупейших вообще, которые могут делать то, что другим просто будет стыдно. Знаете, они ловят испанский стыд, когда даже это видят. А это нормально, все, пошла там чего-то, как-то где-то подкрутила, подвертела. И еще потом все делают ее кумиром. Вы видели, как тут недавно Иришка Чики-Пики в гастрольный тур отправилась?
1: Даже она?
0: На полном серьезе. И я обалдела, как ее и безумного Пашу охраняет человек специальный и не допускает до них поклонников, которые хотят сфотографироваться.
1: Но это же уровень, уже уровень.
0: Я в этот момент прям... Ну и что, и вы хотите сказать, что пахнет тупость и наглость бедностью? Ну, знаете ли.
1: А вот каждый раз смотришь на это и думаешь, вот как себя лучше вести в этот момент?
0: Да это все зависит от твоего воспитания, от твоего вот морального кодекса. Понимаешь,
1: согласен,
0: если он,
1: да,
0: у тебя есть, ты уже не сможешь какие-то вещи делать. Тебе это будет просто стыдно. Ну, стрёмно. А если у тебя как раз снижен моральный кодекс, то тебе пофиг, ты вон можешь спокойно показывать голую задницу хоть с утра до вечера где-нибудь в социальных сетях. И поверь мне, найдутся люди, которые будут подписываться, а потом у этой задницы еще будут брать автографы и рекламодатели подойдут. Ой, вы что вы? Не, вот я говорю, с этим я точно не согласна. А что у вас, Дмитрий?
1: Так, немытая микроволновка из старой сковородки. Для сразу вот пахнет для меня это какой-то дешевостью и бедностью.
0: Ой, вы знаете...
1: Чистота должна быть.
0: Я один раз была в общаге, ну, давно, вот, значит, и там нам подавали еду в крышках от этих кастрюль. Ну, потому что тарелок не было. И в крышках от кастрюль вот мы прекрасно ели.
1: Но это не бедности, это, как сказать, смекалка вот наша, студенческая.
0: Она. Так, еще 30-минутный шлейф после человека, который вылил на себя литр парфюма. Ну, здесь я тоже не соглашусь, потому что, знаете, дорогие духи, там можно буквально чуть-чуть, ну, прыснуть, и уже все, ты вот ходишь, всем напоминаешь о том, что ты пришел. Зато, по крайней мере, все соседи знают, что ты из дома вышел. Кстати, очень плохая история, потому что могут не только соседи об этом узнать, но и вор, например. Так, дальше. Однослойная туалетная бумага. Ну, это естественно. Также, что у нас здесь есть
1: так,
0: еще?
1: Очень много сообщений про табак. Вот табак, ненавижу этот запах. Для меня он ассоциируется с бедностью. Это Екатерина. И вот дешевый фруктовый освежитель воздуха, которым пытаются перебить какие-то злые запахи.
0: Ну, знаете, вот когда я действительно была бедная, я все время обтиралась журналом. И очень даже хорошо пахло. И прекрасно любила этот момент. Открываешь журнальчик, а там пробничек какой-нибудь золотой. Думаешь, боженьки ты мои, какая прелесть. И вот я пока, значит, совсем уже эта страничка там не перестанет пахнуть. Натиралась по полной программе. И все мои одноклассницы делали то же самое. И вообще все вот эти пробники мы очень сильно любили, коллекционировали фактически. А еще что мы делали? Страшные вещи. Например, мы могли взять журнал, типа, а можно посмотреть, что в журнале? И быстренько, пока не видит продавец, раз, и пробничек себе забрать.
1: Да, я помню, такие же журналы были с дисками.
0: Диски тоже, да, это было так круто. Вообще, это прям мега круто, на мой взгляд, было. Вот интересно, а почему сейчас такого нет?
1: Ну, есть кое-что на этом же уровне примерно, даже чуть повыше.
0: Потому что все виртуальность ушло. А виртуальности, ну что вам там дадут? Скидку какую-нибудь, да, это максимум. А вот так вот, чтобы понюхать, чтобы потрогать. Нет,
1: да. Давайте выходим в реальность, получаем наши пледы фирменные. Тому, кто дозвонится к нам в эфир, сыграет в «Есть контакты» по телефону 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Мечтаете об идеальном автомобиле? «Амода» — это больше, чем просто автомобиль. «Амода» — это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с «Амода» и протестируйте на дорогах Ростова в деле

0: контакт. Есть контакт.
1: Будем играть «Есть контакт». Прямо сейчас один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если получится, тогда подарки. Кто здесь?
2: Объяснять слова будет Константин из города Краснодар. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, а во все это будет вслушиваться и пытаться отгадать слова будет Андрей из Санкт-Петербурга. Андрей, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Ну что, дорогие друзья, уверена, почему-то вот прям чувствую интуитивно, что у вас все получится. Держим кулачки, на старт, внимание, поехали.
4: На Олимпийских играх участвуют спортсмены, олимпийцы.
3: Ну, правильно, животное сидит в клетке, как правило, в клетках сидят и бегают по... Ну, у них отелька внутри, а они по ней круги нарезают.
4: Нарезаются, еще раз не понял.
3: Ну, детишек любят, они это, очень быстро размножаются, маленькие животные.
4: Кролики?
3: А, нет, еще меньше.
4: Хомяки?
3: Правильно.
1: Ну, давайте все-таки в единственное число переведем, а то
4: хомяк.
1: У вас...
4: Да,
3: угу. Да. Ну, говори, Андрей, говори, единственное число.
2: Все, сказал, хомяк, дальше.
3: Хомяк. Сказал, да? Вот, и, значит, сладость, то ли грузинская, то ли армянская, по-моему, грузинская, на море их постоянно ходят,
4: прогулки. Хвала, чурчхела.
1: Чурчхела, да.

0: Есть. Ну все, красавчики вообще. Просто молодцы. Я же говорю, интуитивно чувствовала, что прям точно 100% справится. Ребята, ну, во-первых, мы вам дарим.
1: Наш фирменный плед каждому из вас достается.
0: И 10 секунд на все ваши приветы и поздравления. Начинаем мы с Константина.
2: Ну, привет передаю вам, всему городу Краснодару, кто меня слышит, просто из пробках.
1: Вам тоже привет,
2: да,
1: похоже.
2: Да, возмущается, уже как в Москве у нас пробки, так что так.
0: Так, Андрей.
3: Ну, а я передаю своей жене Наталье и всем своим детям.
0: Ура!

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
17: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Займы на любые цели в приложении «Корона».
19: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Up the next.
9: А дальше тусовка.
4: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco
0: on DFM.
2: Ну что, друзья, мы, конечно, рады приветствовать всех, кто вместе с нами. И у нас сегодня тема. Ну, не что? Скажу, что она прям чудесная, да. Ну такая тема. Давайте.
1: Что для вас пахнет бедностью? Это не обязательно про деньги.
2: Это же не обязательно
1: вообще
2: про деньги.
1: Нет,
2: да, это не про это совершенно.
1: Ну вот. И про это тоже.
2: Общем, для меня, например, пахнет бедностью, когда человек через слово матерится. Не когда он использует идиоматический момент, выражение в момент эмоциональной эскалации, таким образом разгружает нервную систему. Ну, то есть как приправу использует. А когда это основное блюдо. Вот для меня это, конечно, тоже вот как-то неприемлемо.
1: Вот есть мнение, что есть доширак по утрам, это как раз бедность. Но тут тоже, на самом деле, можно с этим поспорить.
2: Не будем об этом. Так, еще. Посуда в раковине, вешать полотенце, одежду на дверь, стулья или диваны. Ой, это просто у вас велотренажера нет. Потому что если бы у вас был велотренажер, вы бы точно совершенно кидали одежду именно на него. Дальше. Значит, плохо относиться к животным. Ну, вот как-то это тоже здесь почему-то. Кидать туалетную бумагу, где попало. И вообще, в принципе, кидать бычки и все остальное, например, на улице. Uh-huh. Это отвратительно ужасно. И приличные люди, особенно обеспеченные, не должны так поступать, потому что у них есть культура. Ну, я тут тоже не согласна. Знаете, богатство — это не всегда равно культура. Честно говоря, к несчастью, это так. Так, вечное нытье. Вот вечное нытье, это прям совсем не нравится. Складирование всякой фигни дома от баночек до старых тряпочек. То есть вот это вот называется такая, ну, когда люди не могут избавиться от чего-то, от чего нужно бы избавиться. Да? Вот, например, у меня есть знакомая, она на полном серьезе не выкидывает вот эти пакетики полиэтиленов, она их стирает. И вот как вы думаете, это пахнет бедностью или богатством?
1: Да, ну не богатством точно.
2: А мне кажется, что это пахнет богатством. А знаете почему? А потому что она понимает, что вся эта фигня потом будет валяться где-нибудь на мусорке, портить окружающую среду и думает об этом. Осознанное потребление.
1: А вот точно, осознанное потребление.
2: Да, осознанное потребление пахнет как раз богатой мыслью. Вот. И еще что у нас есть?
1: Когда пакет из ЦУМа используешь 4 года, чтобы люди думали, что ты при деньгах.
2: Чайный пакет, заваренный 3 раза, запах грязи от одежды и манка с этими, с жучками. Слушайте, вот эти вот штуки, которые баночки продают, сверху закручиваются, я могу сказать, что в них почему-то все портится. То есть все-таки должен воздух проходить. Оказывается, если закрутить, например, эту баночку и оставить ту же крупу, она там может неприятно начать пахнуть.
1: Не
2: так что вот имейте в виду. Ну, мы, конечно, вам с удовольствием бы это рассказали, но не будем, потому что мы не про это, мы про другое, и совсем скоро мы будем отдавать наши подарки.

0: Сегодня, друзья, мы чуть пораньше бомбим финалочку, потому что у нас в следующем часе в рубрике «Нужные люди» будет очень интересный гость.
1: Дмитрий Гриц, адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерств. Вот такая интересная у нас тема впереди. Вы сами понимаете, что бизнес можно перенести и на личную жизнь, так что нам будет о чем поговорить.
0: Ну и с адвокатом сейчас, знаете, есть о чем поболтать, если честно. Но и напомним тему, которую обсуждали.
1: Что для вас пахнет бедностью?
0: Вот грязная плита, кухня пожелтевшая, обои, все это пахнет бедностью. Кричащие бренды, хвальбы о заработке. Когда человек обеспечен, ему не нужно ничего доказывать миру. Ну, здесь я вот согласна, потому что об этом тоже уже говорила. Когда еду фотографируют и выкладывают в соцсети. Ну, слушайте. Смысле? Это вообще-то, ну, желание разбудить ваш аппетит. А может быть, вы давным-давно потеряли вкус к жизни. А вот так вот увидите у кого-нибудь, например, сторис, хорошую еду, и подумайте, давно я в рестике не был. Ну, а почему нет, если да?
1: Или так посмотрите, и как будто бы наелся, может быть, вам...
0: Вот именно. Думайте о тех, кто на диете. Я вот так вот 3 раза пиццу кому лайкну, как будто бы уже и поела. Ну, то все.
1: Ничего не отложилось нигде.
0: Уже хорошо. И все хорошо. Что еще?
1: Так, телефон в кредит, Дмитрий считает. Что это пахнет бедностью. Мои потуги чего-то добиться в этой жизни. Тимофей чуть не плачет. Ну и вычурное, показное и демонстрационное богатство, когда вот все-все на показ, это, в общем-то, действительно пахнет бедностью.
0: Запах дешевых полуфабрикатов пахнет бедностью. И нежелание менять свою жизнь. Типа и так сойдет, и когда оправданием слушать исключительно внешние обстоятельства, а нет, я просто не такой, как они все вот такие вот плохие, а я весь такой хороший, поэтому у меня все идет не так. Вот это точно совершенно пахнет бедностью. Мы думали о том, кому же отдать сегодня подарок. И вот я пытаюсь найти... Сейчас, секундочку, пытаюсь найти вот человечка.
1: А я напомню, что у нас в качестве подарка наш фирменный плед Radio DFM.
0: Да, Дмитрий пишет. Грубое отношение к официантам, продавцам и заправщикам. Многие из этих ребят гораздо круче таких воздуханов и куриц. Я просто красавчик. Вот я считаю, действительно, можно о человеке судить о тому, как он относится к людям, которые помогают ему в жизни. То есть вот люди, которые, соответственно, обслуживающий персонал, это очень-очень важная история. И, кстати, девочки, вам вот с удовольствием наброшу историю, что если вы видите, что на первом свидании мужик хамит официанту, вы все, что тут должны сделать, это сказать, что мне надо пойти попудрить носик и уйти совсем, и заблокировать его. Потому что с таким человеком семьи не построишь. Наверняка какой-нибудь нарцисс или психопат. Ну, просто имейте в виду. Так, еще раз напоминаем, что у нас рубрика «Нужные люди» совсем скоро.
1: Адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерств Дмитрий Гриц у нас в следующем часе.
0: Будет очень полезно и интересно, так что делайте громче.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
5: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Группа «З».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас сегодня в гостях в рубрике «Нужные люди» Дмитрий Гриц, научный руководитель лаборатории технологии партнерства бизнес-школы МФТИ, основатель консалтинга, совладельцев бизнеса «Мост Партнерс», адвокат, кандидат юридических наук. Все правильно?
2: Здрасте, все правильно.
1: Ну и, конечно, поскольку вы такой специалист по партнерству, вот у меня лично первый вопрос. Как правильно выбирать себе партнера? Ведь очень многие люди считают, что вот посидели на кухне с друганом, придумали, что идея, гениальная идея возникла, и сейчас мы тут все порешаем. Хорошо, если утром все про это забыли. Ну, как бы испарилось из головы сознание. И вроде как уже идея ушла. А вот бывает так, что действительно после этой пьяночки-то и начинают дело. И вот опасно это или все-таки с другом хорошо, или с другом плохо?
2: Да, вы знаете, что большинство партнерств вообще рождается в баре, когда ты сидишь с другом и думаешь, в этом городе нет нормального бара.
1: И не только в баре, а в бане.
2: Давай откроем нормальную баню, нормальный бар, нормальный магазин. И тот, кто случайно оказался рядом у прилавка, у бара, такой, я в деле. И все, и все, и поперли как бы. Да, мне кажется, что это, конечно, такой опрометчивый шаг, что хороший партнер — это три слагаемых. Это другие ресурсы или компетенции, те же принципы и ценности, и не противоречащие тебе личные цели. Вот эти три слагаемых, важно, что у человека есть что-то, чего нет у тебя, и ты не можешь это купить на рынке. Он что-то такое умеет, это очень нужно вашему бизнесу, и при этом ты не можешь это достать, оно тебе недоступно. Второе, это такие те же ценности и принципы. Этот человек отвечает на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, схоже с тобой. Например, не знаю, нанимать родственников на работу. Это хорошо или плохо? Нет правильного и неправильного ответа. В партнерстве есть сходящиеся ответы и расходящиеся. Потому что если вам кажется, что там родственников ни в коем случае не надо брать, то, не знаю, вашему партнеру, он говорит, так отлично, я работаю с братом, с сестрой, там, с женой, и все прекрасно. И не противоречащие личной цели, что когда мы делаем бизнес, нам нужно ответить каждому из нас, зачем вообще существует большой бизнес и зачем каждому из нас этот бизнес. И если один хочет заработать денег, а другой хочет
1: славы, например.
2: Например, славы, то в момент, когда они будут думать, инвестировать сейчас в раскрутку бренда второго или не инвестировать, первый будет хотеть достать эти деньги, потому что это уже прибыль, и все, давай делить дивиденды, мы заработали деньги. А второй говорит, нет-нет, цель еще не достигнута. И в этом, конечно, они будут искрить. Поэтому вот эти три слагаемых — это такая достаточно простая формула идеального партнерства.
1: А когда, например, в бизнес начинают лезть жены, например, потому что вот Beatles. Прекрасный коллектив был когда-то, да? Но потом его разрушила Йоко Оно. Считается, что именно она там накрутила Леннона, и вот они все разругались из-за Йоко Оно. И действительно, такой потрясающий проект, как Beatles, разрушился, распался. Вот часто ли бывает так, что из-за жен, из-за вот этих вот распадается бизнесы?
2: Я, тут должен, наверное, сказать, что, типа, давайте общую с супругой рассматривать и жену, и мужа. Но важно, что действительно статистически, и мы в лаборатории как бы исследуем много разных вопросов, что статистически жена намного более значимо влияет на бизнес общий своего супруга, чем наоборот. Ну, может быть, потому что муж считает, там, не надо лезть в этот бизнес, может, еще что-то, но жена очень значимо влияет на бизнес, и, вообще говоря, партнерство способно этому, ну, скажем так, противостоять, если у них есть пространство разговора, куда они могут вынести какие-то сомнения. Я вам приведу пример. У меня была партнерская сессия с тремя партнерами, и один из партнеров говорит, вы знаете, я не хочу об этом думать, но в моей семье думают, что мои партнеры меня обманывают. Мы начинаем уточнять, я говорю, что именно в вашей семье что это такое? Он говорит, это моя жена считает. Я говорю, почему? А жена говорит, он отвечает, что жена ему говорит, ты знаешь, я смотрела Инстаграм жен твоих партнеров, и они живут, судя по фотографиям и видео, сильно лучше, а доли у вас одинаковые, поэтому либо ты не доносишь деньги домой, либо а я верю в тебя, уважаемый муж, что ты доносишь деньги домой. Либо
1: тебя где-то обманули.
2: Да, твои партнеры живут сильно лучше, вернее, их жены.
1: За каждым сильным мужчиной стоит женщина, которая говорит: а я тебе говорила. Я тебе говорила, что они тебя обманывают. Вот посмотри, теперь они тебя обманывают. Вот по поводу как раз того, как правильно объяснить, что вы, например, в партнерстве находясь, не доверяете. Что-то происходит, по вашему мнению, не так. Но так, чтобы не обидеть. Вот как это сделать правильно? Так, чтобы не сказали тебе, что ты несешь вообще там и так далее. А как вот правильно донести, что мне кажется, что где-то вы меня на... Ну, да.
3: А давайте здесь повесим паузу и с ответом вернемся через несколько минут.
1: Видите, человек хочет на рекламе заработать. Вот это всегда. Так, самый интересный момент, самый такой... Человек задумался только, и мысль сразу раз, и перелетела в деньги. Все, друзья, время зарабатывать.
0: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного. Вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
13: on DFM.
12: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Еще раз напоминаем, друзья, у нас сегодня очень интересная беседа в рубрике «Нужные люди», очень полезная. Если вы сидите вот на диване, лежите, каждый день думаете о том, что надо бы бизнес какой-то замутить, но никак. Как говорится, руки не доходят, мысли не долетают. Мы сейчас вам поможем. Дмитрий Гриц, научный руководитель лаборатории технологии партнерства бизнес-школы МФТИ, адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерств. В общем, золотой человек сегодня, даже нет, ну что ж мы его так унизили, платиновый. Сегодня вместе с нами поаплодируем.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Очень приятно.
1: Дмитрий, ну вот расскажите, пожалуйста, вот опять же, ссоры в бизнесе, они неизбежны. Тебе что-то не нравится. Ты понимаешь, что где-то тебя обманывают. Мы вот до рекламы как раз хотели об этом поговорить. Потому что тебе где-то, ну, явно, действительно, вот, может, что-то вот как-то вот, да? Как пообщаться с партнером таким образом, чтобы вообще все не зарубить?
3: С моей точки зрения, если уже констатирован конфликт, если мы уже чувствуем, что это какая-то эскалация, то, во-первых, в эскалированном конфликте лучше не говорить. Лучше дать ему прожить этот эмоциональный спад, чтобы произошел. Во-вторых, если все равно какая-то активная стадия конфликта, то я считаю, что малопродуктивно просто собираться с глазу на глаз и общаться, потому что мы очень часто недолжным образом используем слова. И эти слова могут ранить, они могут каким-то образом задеть другого человека. Поэтому я думаю, что важно, находясь в конфликте, все-таки звать медиатора, человека, который урегулирует, который переводит с русского на русский, с человеческого на человеческий, но делает бесконфликтными тезисы, снимает обвинения, отделяет факты от интерпретации и все такое. Если люди все-таки находятся еще не в конфликте, а моя специализация, когда они еще не в конфликте, то поговорить друг с другом можно плавно, начиная не с самых тяжелых вопросов. Например, можно поговорить про цели. Насколько они общие, насколько что каждый хочет добиться от бизнеса. Дальше можно поговорить про некоторую рамку. Есть классный вопрос, инструкция по себе. Напиши в два столбика, левый столбик, что тебя раздражает в действиях людей в бизнесе и тебя выводит из себя, злит, а что тебя вдохновляет и радует. И важно, что нельзя говорить, просто не первый столбик. Отрицание от первого столбика нельзя. Нужно отдельно поговорить про себя, и как только ты вообще про себя чуть больше начинаешь понимать, то и ты для партнера становишься более понятным.
1: Но вот каждый человек развивается в определенной скорости. У каждого человека скорость своя. Условно, два партнера, они вошли в партнерство, они действительно вместе там 50 на 50 вложились, как-то примерно одинаковыми обладают знаниями по предмету. Но каждый двигается со своей скоростью. И человек, который, может быть, двигается ярче, активнее, быстрее, его может начать раздражать тот, кто отстает. А этот отстающий, вполне возможно, генератор идей. Ему для того, чтобы сгенерировать идею, нужно замедлиться. Вот как в этой ситуации происходят конфликты, и что с этим делать, когда человек, который идет быстрее, он считает, что это уже чемодан без ручки, его нужно бросить. Он действительно бросает этот чемодан без ручки, а потом оказывается, где слово неприличное написано.
3: Классно, что Юля задала вопрос. В суде, все в ритму. Юля задала вопрос и рассказала конец истории. Собственно, Юль, что могу сказать? Давайте следующий вопрос. Спасибо, господин ведущий.
1: Нет, а вот действительно, да. Как сделать так, чтобы... как понять? То есть вот понять, что нужно, что он не ленится. Как вот понять? То есть, понимаешь, ему-то кажется, что он же лентяй. Что он просто сидит, ничего не делает. А я тут тяну все на себе. Вот где понять, лентяй или генератор?
3: Я думаю, что важно представить вот эту ситуацию. Помните, как раньше была очень давно реклама блендомета, и мы одну половину яйца покрасим, помажем этой зубной
1: пастой. Проверка на возраст пройдена.
3: Да. А другую не помажем, и потом опустим куда-то в кислоту. Вот, короче, представьте, что мы одну и ту же ситуацию, вот эти два разных по скорости развития партнера, один быстрый, другой медленный, возьмем поместим в две колбы. В первой колбе мы не будем ничего обсуждать, а просто вот этот быстрый столкнется с такой реальностью. Он такой, да черт, ты что там плетешься в конце? этот, который плетется в конце, говорит, куда ты спешишь, ты авантюрный, да, ты все ставишь на кон, что ты
1: тревожные
3: творишь.
1: Тревожные особенно люди.
3: Каждый из них пойдет поговорить со своей службой, такой группой поддержки, там, с супругой, с друзьями, расскажет, какой второй дебил.
1: Да, обязательно.
3: Получит поддержку, еще себя накрутит и все такое. Это первая ситуация. Что там будет дальше, скорее всего, то, что вы сказали, этим и закончится. Вторая ситуация, представьте, что мы уговорим этих партнеров поговорить друг с другом про свои особенности и рассказать, а почему, в чем мотив, почему ты делаешь это не так быстро или, наоборот, так быстро. И рассуждая не только о проявлениях поведений, но уходя вглубь и уводя в интересы и в потребности, почему человек так размышляет, в чем его особенность, какие у него из этого сильные стороны, то есть высокая вероятность, что второй примет эту инаковость, друговизну партнера, потому что он с ней познакомился не в ходе своей, как бы своего восприятия, интерпретации негативной, а в ходе рассказа партнера. Но здесь еще как бы есть, вот у второй колбы есть еще два варианта. Если этот разговор случился, когда уже раздражение произошло, и это как будто оправдание, а представьте, сколько союзов, партнерств и сколько вообще бизнес-тандемов можно сохранить, если поговорить до того, как это раздражение возникло. Если мы встречаемся, мы здесь собираемся
1: с вами. Это, кстати, и в личной жизни очень актуально.
3: Абсолютно точно, что если до того, как ты столкнешься вот с этой другой нормальностью своего партнера, придумаешь, что это другая нормальность, вообще говоря, ненормальная, надо его сейчас воспитать, изменить, что-то с ним сделать, то в этот момент ты, конечно, пытаешься забрать у него субъектность и просто навязать ему какие-то свои правила игры. Но если ты вначале придешь и скажешь, слушай, я вот такой, вот такие у меня особенности, а второй говорит, а я вот такой, у меня вот такие особенности, и каждый выберет использовать эти особенности как усиление себя, а не как раздражение себя, то вероятность того, что он будет раздражаться, злиться и грустить, сильно ниже.
2: А при этом вот ваша задача все-таки сохранить партнерство или дать вашему представителю...
1: Разделяй властвуй.
2: Да, того партнера, которому больше подходит.
3: Нет, наша задача, ну, архитектор в бизнес-партнерстве, который структурирует партнерство, показать, что в разности сила, и на самом деле выявить, то есть наша задача выявить как можно больше различий, показать, как эти различия могут тебя усилить, потому что если ты относишься к ошибкам как каратель, а я как учитель, то есть я считаю, что каждая ошибка это там путь к развитию, а ты, что ошибки нельзя допускать, то одинаковое наше отношение приведет к какой-то крайней позиции. Мы либо будем допускать ошибки и все время говорить, что это типа путь к развитию, или будем все время кому-то что-то отрубать. Но если мы вдвоем действуем, и мы поговорили, что у нас есть плохой, хороший полицейский по факту, и мы с сотрудниками намного эффективнее взаимодействуем, мы усилили друг друга, поэтому моя задача склеить, соединить, усилить партнерство.
1: Ок, у нас есть статистика по, например, брачным отношениям. Так. Ну, не самое, скажем, приятное, не самое позитивное. Сколько в среднем у нас примерно брак, да, существует? Есть ли подобная статистика о партнерствах, бизнес-партнерствах? Сколько примерно по времени в среднем существует бизнес-партнерство до краха?
3: У нас, мне кажется, что статистика иностранная будет нам не актуальна, потому что там эту статистику хотя бы интересно было брать, там бизнес существует больше 30 лет.
1: Угу.
3: В данном случае есть как бы большая проблема, что, во-первых, у нас все еще первое поколение принадлежит, все еще первое поколение, которое создало бизнес, еще не передало в преемственность, еще не договаривалось со своими детьми, и поэтому у нас для статистики слишком мало информации, маленький период. Поэтому мы не можем сейчас сказать, что вот, ну, что-то такое экстраординарное. Более того, я думаю, что срок существования бизнеса, как и срок существования семьи, это ни о чем не говорящая нам информация. Потому что если мы формально, мы перестали общаться, мы вообще не, вместе не строим совместный быт в семье или совместный бизнес, а просто числимся там, то вряд ли это партнерство. Поэтому такая статистика, мне кажется, не о много нам скажет.
1: Не, просто интересно, бизнес дольше существует, чем брак или меньше? Что надежнее?
2: Мне кажется, зависит от женщины, как всегда.
3: Может быть и так.
1: Ну да, если у партнера жена, которая будет ему говорить, все то все. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать вот эти вот интересные темы, поэтому присоединяйтесь к нам, если у вас есть какие-нибудь вопросы, мы с удовольствием их примем.
0: Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
6: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
7: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Радио DFM.
8: Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Давайте, Дмитрий, напомним, кто у нас в гостях.
2: С удовольствием. Дмитрий Гриц, адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерства. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте.
1: Дмитрий, ну вот сейчас хотелось поговорить про семейное партнерство, такой отдельный у нас вот момент обсуждения. Семья ведь это тоже партнерство, по факту.
3: Точно.
1: Да, и если подходить к браку как к проекту, обязательно ли нужен брачный договор, или вот действительно можно договориться просто по любви, на доверии. Как сейчас лучше поступать, если, например... Ну, мы-то, девочки, знаем, если у тебя ничего нет, значит, не надо подписывать брачный договор, а если у тебя что-то есть, надо.
3: Такое ощущение, что Юля куда-то подсматривала в какой-то гайдлайн для девочек.
1: Нет, просто девочки...
3: Она так слева смотрела, у нее, кажется, там приклеено, знаете, как у офисных работников.
1: Просто девочки часто так говорят. То есть, когда, представляешь, говорит, типа, если у нее чего-то, ну, там, больше, она говорит, не-не, надо срочно брачный договор, там, все остальное. А если у нее ничего нет, она говорит, какой брачный договор? А как?
3: Ты что, меня не любишь?
1: А любовь? То есть, вот меня вот это всегда так поражает, что это оно как-то вот начинается маневрирование.
3: Я убежден, что и завещание, и брачный договор — это акт любви. Я уверен... Ну, начнем очень коротко с завещания. Мы, когда большинство конфликтов происходит между родственниками из-за того, что каждый из них получает по своей какой-то небольшой доле в квартире, в машине, во всем остальном. И дальше им надо это как-то обменяться этим или кому-то что-то доплатить, а когда денег нет, непонятно, как этим обменяться, и они начинают спорить. И поэтому наследодатель, вот у меня, я 10 лет, 11, уже 11 лет назад я создал свое завещание, у меня еще ничего не было. И в этом завещании я распределил будущее имущество, сказал, вот это этому человеку, это этому, его можно переписывать хоть каждый год.
2: А так можно?
3: Да. И в завещании душеприказчик прочтет следующую фразу, что я поделил, уважаемые родственники, между вами свое имущество, поделил неравным образом. Но вы не можете обижаться друг на друга, потому что вы не могли этому повлиять. Но вы можете обижаться на меня, но мне уже все равно. И вот это, мне кажется, что это акт любви, это какая-то ответственность за отношения близких людей. А в брачном договоре мы можем предусмотреть, как мы разойдемся по имущественным разным вопросам, не по детям, а по имущественным вопросам, если вдруг мы разведемся. И мне кажется, что мы тем самым брачным договором, когда мы его заключаем, когда мы любим друг друга и все в порядке, в этот момент времени мы убираем один дополнительный конфликт.

0: конфликтоген, который случится, если вдруг у нас будет разрыв отношений, у нас, например, останутся общие дети. И нам было бы неплохо всеми силами, хоть у нас брак расторгается, и мы перестали быть супругами, мы родителями-то быть остаемся. И нам на самом деле нужно снять максимальный конфликтоген заранее, чтобы вот эти роли родителей не, как бы, не разорвать друг с другом. И поэтому для того, чтобы защитить как бы личные отношения, которые останутся из-за того, что мы родители, нужно составить брачный договор, и он снимет вопросы и споры относительно имущества. Поэтому я убежден, что это акт любви.
1: То есть, на самом деле, когда человеку, ну вот иногда брачный договор, он таким образом формируется, и когда нет детей, мы сейчас убираем, да, вот эту историю, к примеру, там люди просто вот уже в зрелом возрасте, например, сошлись. То есть, один то, что заработал, себе оставляет, да, то, что заработал другой, там, например, себе оставляет, вот так вот.
0: Как договорятся.
1: Если так договорились, то получается, что сразу вот эта меркантильная сторона, она как будто уходит, как будто людям ничего не надо друг от друга, кроме любви, это же правильно? Это же действительно про момент такой вот, когда вы это узаконили, не на словах сказали, ой, ну, дорогая, мне от тебя ничего не будет надо, или, ой, дорогой, да лишь бы вот ты меня любил, а остальное я вот не меркантильная и так далее.
0: Вы абсолютно правы. Более того, брачный договор делает отношения ясными, в том числе в период, если вдруг у нас что-то будет происходить с браком. И это помогает не хитрить в подходе к разводу, потому что если у нас все прояснено, то уже никто не будет делать резких движений, переписывания каких-то имуществ, еще что-то. Потому что если у нас в брачном договоре все написано, то любая, вы находитесь в браке, и вдруг ваш супруг переписывает какое-то имущество. Ведь если у вас брачного договора нет, вы можете начать подумать, ага, он чему-то готовится, себя накрутить, и возникнет дополнительный конфликт. А если у вас есть прояснение, все в брачном договоре все написано, то куда бы он ни переписывал имущество, это имущество останется так, как решил брачный договор. И именно поэтому никакие действия супруга или супруги не начинают интерпретироваться негативно. У тебя просто уходит вот это
1: напряжение,
0: мнительность и напряжение. Абсолютно.
2: Нужные люди. Нужные люди. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.
13: Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не о
11: оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Напоминаем, друзья, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня великолепный гость.
2: Адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерства Дмитрий Грица. Дмитрий, здравствуйте.
3: Причем, здравствуйте.
2: Да, Дмитрий необычный адвокат, который приходит, на самом деле, в начале бизнеса, а не в конце, когда, вы знаете, свяжитесь с моим адвокатом, это не про это.
1: Да. А он как оберег такой, чтобы никто не переругался.
3: Именно так. Оберег. Ты просто как иконки, которые вешают в машине, и вот эти вот...
1: А на самом деле, вы знаете, кто вы? Вы как батя, который, знаете, вот два ребенка в семье передрались. Батя такой, ну-ка все пошли сюда. Значит, встали, они оба в пол смотрят, а батя им объясняет, как надо жить. Понимаешь, все.
2: Да, Дмитрий, вы, кстати, неоднократно сказали за эфиром, что у вас как раз полезно с периодичностью некоторые сессии проводить. То есть в начале и не доводить до конфликта. А вот есть какой-то, не знаю, там срок, вот раз в год, вот у нас есть общий бизнес, давайте-ка еще раз будет не лишним собраться и обговорить, какие у нас есть конфликты, потому что в любом случае они как-то возникают.
3: Работа над отношениями абсолютно точно регулярно и системно, потому что кризисы, потому что приходят новые моменты, что-то, экономическая модель не работает, какие-то ресурсы нам, которые были нужны, теперь вообще стали ненужными, нам о чем-то нужно передоговориться, мы договаривались работать вместе, а потом мы релоцировались и теперь работаем как-то отдаленно. Регулярность примерно раз в год при спокойных временах и на самом деле сейчас где-то раз в полгода, раз в квартал при быстрой смене бизнес-модели, потому что если у тебя работает бизнес-модель, мы договорились, вот мы с тобой вдвоем пошли в бизнес, и я занимаюсь логистическими финансовыми цепочками, как деньги мы за рубеж переводим, потому что есть с этим проблема, то важно, что мы настолько быстро меняется вот этот функционал и зона ответственности, что нам нужно часто достаточно возвращаться к этому вопросу и обсуждать, сколько времени, например, я должен этому уделять, насколько фокус внимания у меня в этом деле, и поэтому партнерская сессия — это, правда, не одноразовая акция. Нужно точно собраться с мыслями, с силами, с волей и с решимостью и аккуратно, спокойно, безопасно поговорить с партнером, договориться, записать свои договоренности, чтобы ничего не забыть. И дальше, там, через полгода, через год, верифицировать, вообще говоря, обращаться к этим договоренностям и задавать себе вопрос, они все еще актуальны, или нам нужно о чем-то еще дополнительно договориться, или о чем-то передоговориться.
1: Это как-то вот напоминает, на самом деле, как психотерапию. Вот семейные пары часто ходят к психотерапевту для того, чтобы зафиксировать, где я не прав, где там она не права. Ну, то есть, чтобы зафиксировать, чтобы был свидетель. Вот, мне кажется, Дмитрий, он такой свидетель этой всей истории. То есть, если что, можно сказать, Дмитрий, вы помните, мы это обсуждали? Вы помните то, что у вас все ходы записаны?
3: Вот мне кажется, что нужно быть в реальности, что мы точно не будем помнить. Прикольно есть статистика. Мы когда проводим партнерскую сессию, то по итогам этой партнерской сессии всегда должен создаваться письменный документ. Угу. Это называется партнерское соглашение.
1: А видео? Видео тоже же хорошо?
3: Видео тоже хорошо, но когда мы речь перенесем на текст, то она становится намного более конкретной, приземленной и достижимой. И поэтому все-таки текст. Не обязательно юридический, но текст, который ясно и очень конкретно подчеркивает, о чем мы договорились. Важная штука, что когда партнерская сессия прошла, мы партнерское соглашение выдаем через 10 рабочих дней. Статистически люди, получив этот документ, говорят, а я вот этот пункт не помню, а я вот этот пункт не помню. Они говорят, я сейчас читаю, понимаю, что мы действительно ровно об этом договорились, как круто, что вы это записали, потому что если бы у меня спросили, а был такой пункт или нет, и вообще мы об этом договаривались или нет, я бы его не воспроизвел. И таких пунктов 40%. 40% документа люди не фокусируют свое внимание и не помнят через 2 недели.
1: Вот ваша высшая миссия, вот вы ее уже обозначили для себя каким-то образом?
3: Да, я хотел бы, чтобы культура русскоязычных бизнес-партнерств преподавалась в бизнес-школах всего мира. Я хотел бы, вы знаете, если почитать бизнес-литературу и посмотреть там методы маркетинга мы взяли в США, методы производства в Японии, какие-то там еще вещи.
1: У нас Емеля, если жи на печи, все привезет.
3: Вот мне кажется, что метод, технологию построения партнерства мы способны сейчас представить миру, и на самом деле в мире сейчас нет настолько же детально прописанной, у меня есть там методология, калькулятор долей, есть матрица полномочий информирования, то есть есть прям конкретные используемые инструменты, которые можно которые помогают партнерам договариваться друг с другом. И мне хотелось бы, я правда верю, что чтобы создать в России такую, в русскоязычном даже пространстве предпринимателей, СНГ тоже, такую культуру партнерств, чтобы люди, вступая в партнерство, считали нормой поговорить детально, чтобы, как бы ловя какую-то негативную эмоцию от партнера, не внесли их в свою группу поддержки, а проговаривали с партнером. И тогда такая культура может экспортироваться, в отличие от природных ресурсов, в неограниченном объеме, экспортироваться в мир. И мне бы очень хотелось, правда, чтобы в Стэнфорде, в Йеле, в Гарварде, в Оксфорде изучали русскую модель партнерства, которая бы строилась на технологизации процесса проработки таких отношений.
1: Правильно, тогда надо будет бани построить еще, потому что это очень важно. У нас очень многие вопросы решаются в бане. Парадоксально, но факт.
2: Дмитрий должен сказать, и во всем этом прикрываю вас я.
1: Аплодисменты нашему гостю. Спасибо большое. Столько сегодня интересного всего узнали. И о партнерстве в том числе, и о брачном договоре поговорили. Поэтому, друзья, если вы что-то упустили, то обязательно...
2: У нас будет подкаст, обязательно выложим его на сайте в наших соцсетях. Нужные люди. У нас сегодня в гостях был адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерства Дмитрий Гриц. Дмитрий, спасибо вам еще раз, что вы к нам пришли. Может быть, даже встретимся еще раз.
3: Очень приятно. Спасибо.
1: Ну что, друзья, мы, конечно же, желаем, чтобы сегодня ваш вечерочек прошел как надо, чтобы вы так расслабились качественно. И вообще, хотя дома сидеть. Посмотрите, на улице как хорошо. Дождь идет. Я как раз говорила час назад. Говорю, без осадков. Смотрю, дождь пошел. Вот, видите, как доверять синоптикам. Вот, ну, в общем, несмотря на то, что там за окном, пусть у вас в душе сегодня будет солнечно и хорошо. Всем пока.
0: Нужные люди. Нужные люди.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наши

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
3: Жаждешь новых курсов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
3: DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
4: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
5: Я уснул.
4: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
5: Это может передается воздушно-капельным путем.
4: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
6: Я почтальон Печкин.
4: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
7: Только на радио DFM.
1: Реклама.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
23: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
24: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
23: Вам понравится. Категория 6+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Radio. DFM. Love is all we got, so come on, feel your love. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.